0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Ладно.
1: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
2: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
3: Ненаказуемо.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
2: Анатолий Климович, зайдите, пожалуйста, к Аллу.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
6: Легкое утро на душевном радио. Утро.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
2: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Светофор.
2: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
1: Светофор.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Собирайте скидки с каждого квадратного метра. Только до конца месяца в комплексе «Минск-Мир» скидка 670 рублей с квадратного метра на определенные коммерческие помещения. При быстрой оплате дополнительная скидка до 15%. Возможно, покупка в рассрочку и кредит. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: В нашей аптеке такого лекарства нет.
4: Будет. «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
5: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
2: Новости на «Душевном радио».
6: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Как передает Белта, Александр Лукашенко отметил, что благодаря кропотливой, наукоемкой и очень ответственной работе представителей отрасли белорусам доступны жизненно важные лекарственные препараты. Белорусский лидер убежден, что профессионализм, приверженность любимому делу, инновационный подход и в дальнейшем позволят специалистам способствовать успешному социально-экономическому развитию государства, укреплению имиджа Беларуси на международной арене. Корректировка проекта генплана Гродно войдет в государственный заказ на следующий год. Решение закреплено в перечне градостроительных проектов, утвержденном правительством. Как пояснили в мэрии Гродно, масштабные работы начнутся в следующем году. Основное внимание уделят изменению функционального зонирования, реновации неэффективно используемых территорий, созданию умных решений для уплотнения городской застройки. Например, территорию рядом с улицей Суворова, где до сих пор сохраняется частная застройка, преобразят, заменив современными многоэтажными домами. В Минске обсудили подготовку к 33-му Минскому международному кинофестивалю «Листопад». Главными темами стали организация будущего кинофорума, предложения по его программе. Вице-премьер Наталья Петкевич подчеркнула значимость кинофестиваля и способность жанрового и тематического разнообразия конкурсных фильмов привлечь широкую зрительскую аудиторию. Напомню, 32-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет с 30 октября по 6 ноября. Хоккейный клуб «Динамо Минск» проиграл лучшей команде Восточной конференции в КХЛ со счетом 3-1. «Зубры» после выездной серии вернулись на Минск-арену, но это не придало им нужных сил. «Динамовцы», имеющие 17 очков, остались на 7-й позиции в таблице Западной конференции. Новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belavb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
2: Погода на «Душевном радио».
6: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в основном в западных районах пройдут дожди. В Бресте и Гомеле плюс 11-13, в Гродно, Витебске и в Могилеве 10-12 тепла, в Минске до плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Евгений Новик.
2: Реклама.
7: Мама, а что было потом?
8: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
9: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
10: Акция «Настройся на покупки». только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
11: Ами.
12: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
13: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
14: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
15: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
16: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе.

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
5: Когда мой кофе только заваривается.
6: Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
4: Бодриссимо.
6: Шоу.
4: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
6: Бодриссимо.
7: Шоу. Мощный утренний адреналин.
4: Бодриссимо.
8: Утро будет.
6: Бодриссимо.
0: Бодриссимо.
4: Шоу.
0: Здесь на волне душевного радио. Доброго утра.
9: Всем доброе утро.
0: Здравствуйте. Ты знаешь, вот ехал в автомобиле. Чувствуется все-таки, наверное, легкий подых возраста.
9: Так.
0: Такую какую-то заморочку для тебя придумал. Для того, чтобы, знаете, прям с утреца ее.
9: Начинается. Не надо мне заморочек с утра.
0: Я новое слово придумал. Взбодрнуть тебя. И что-то пока ехал, так благополучно все.
9: Забыл. Прекрасно.
0: Ребят, всем привет. Это, ну, не я, про нее. Евгения Джексон-Новик.
9: И Дмитрий Душнила. Санкович, вот, я вспомнил.
0: Мы, ну, да, вот я вспомнил, вот, что я хотел. А, ты меня вот душнила, да? Я, значит, проявляю, я подтверждаю свое звание. Ребята, моем яблоки перед едой. Или, ладно, хорошо, не моем. Фу, плюем на них и протираем об себя.
9: Так, что случилось?
0: Я подтвердил свое знание душнилы.
9: А,
0: понимаешь?
9: Нет, это...
0: А теперь, так, под общие аплодисменты, мы просим Евгению подтвердить звание Джексон.
9: Джексон, хи-хи.
0: Я прям представляю, вот если бы он в Будапеште вышел бы вот так вот на своем самом знаменитом концерте. И он сказал, вон отсюда. Подтверждение.
9: В смысле? Вот. Алло.
0: Не, не про тебя, я про Джексона. Смотри, она, вот реально она может. У нее такой мегатонный взгляд в мою сторону. Ребят, мы будем просыпаться, начинаться. Мы будем, естественно, верить в лучшее.
9: У меня сегодня, знаешь, супер день. Почему? Я
0: день,
9: сегодня
0: день,
9: с орешками.
0: Супер день.
9: Такой, я иду кормить
0: good,
9: белок.
0: Супер. Настоящих?
9: Да.
0: Или воображаемых? Я просто решил забрать тебя транквилизаторы, которые, да, для того, чтобы ты белок как-то не кормила, потому что, знаешь, приход белочки в самый неподходящий момент, это обычно повод для больничного, а я же ж переживаю.
9: Не стоит переживать. Я еще видео сниму, так что все в порядке.
0: Ребята, сегодня Джексон кормит белок. Так себе удовольствие для четверга. Ну, хотя бы повод улыбнуться. Погнали!
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Внимание, вопрос. Когда истекает срок уплаты страхового взноса по обязательному страхованию строений?
1: У нас досрочный ответ. 31 октября. Произвести оплату можно в пунктах продаж Белгосстраха через интернет, мобильный банкинг и ЕРИП, а также в почтовых отделениях и банках. Подробности на bgs.by.
0: Абсолютно правильный ответ.
1: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Куда спешит ваше сердце, когда хочется настоящих открытий? Оглянитесь вокруг. Сотни дорог, которые ведут к нашему, родному. От величественной истории замков до грандиозных заводов-гигантов.
1: Откройте для себя промышленный туризм Беларуси и станьте частью живой истории, созданной нашими руками.
0: Время любить свое. Открываем новый экскурсионный сезон вместе с душевным радио.

0: Гороскопу.
1: Гороскопу. Начинаем с Овнов.
0: О, дуб, точно.
1: Овны, 15 октября, уделяйте внимание личным отношениям. Возможно, кто-то из близких нуждается в вашей помощи. Проявляйте сочувствие, откровенно обсуждайте сложные моменты.
0: Вот прям с утра сегодня все случилось.
1: Проявляйте также инициативу при новых знакомствах, Овны. Так что сегодня...
0: Вот ты последнюю вычеркивай, я, знаешь, не бессмертный. Ну, во мне есть, наверное, какие-то гены Дункана Маклауда, но не до конца. Тельцы, 15 октября, сегодня нужно действовать решительно, смело идти вперед, можно даже сказать, напролом, отстаивать свои взгляды, но не стоит отчаянно рисковать или соглашаться на какие-то сомнительные предложения.
1: Вот так вот.
0: А я уже рассказывал тут, но не тебе, ты не знаешь. Я когда был в твоем возрасте и учился в университете, а вот трудно учиться в университете первые 10 лет, потом легче. И я все время, когда был на остановке, напротив остановки был виноводочный магазин. И почему-то из всей остановки подходили именно ко мне и говорили: третий будешь? Это было всегда. Поэтому...
1: Ну, к тебе доверие определенное, ты располагаешь.
0: Может, у меня цвет лица был тогда соответствующий, я не знаю. Поэтому, тельцы, сегодня вот на такие предложения вообще не откликайтесь.
1: Так, близнецы, 15 октября, чтобы день прошел удачно, не теряйте позитивного настроя. Наладить отношения поможет хорошее настроение, чувство юмора. Ну, это, мне кажется, всегда помогает.
0: У тебя есть чувство юмора?
1: Ой, ну для себя есть.
0: Ешь заморгала,
1: а для остальных не знаю. Так, близнецы, крупные покупки лучше планировать на другой день. Так. В долг сегодня не давайте. Так. Вот так вот.
0: Рак, в долг сегодня не давайте. Звучит, конечно. Рак, а неприятности могут испортить настроение сегодня вам. Однако, используя интуицию, опыт, вы легко со всем вообще этим справитесь. Принимая решение, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он обычно стучится либо в грудную клетку, либо, опять же, в печень. Он поможет вам избежать ошибок. А с тобой по ночам печень не разговаривает?
1: Печень нет. Вот.
0: Ну, это просто молодая и прекрасная.
1: Что-что? Печень?
0: А вот люди с пробегом знают, о чем я говорю. И порой вот этот внутренний голос они путают со стучащейся печенью. Да, вот
1: не это. Путайте, друзья. Да. Так, что за лев этот тигр? Львы, придется решать непростые вопросы вам сегодня, преодолевать трудности. С осторожностью обращайтесь с малознакомыми людьми, не откровенничайте с ними, и не делитесь конфиденциальной информацией.
0: Меня всегда умиляли подобные советы.
1: А также будьте внимательнее к здоровью старших родственников. А вот откровенничать с незнакомцами в поезде, ну это же грех не сделать.
0: Да?
1: Ну, мне кажется.
0: А ты так поступаешь?
1: Нет, я очень хороший слушатель.
0: Да?
1: А
0: что ты тогда на радио делаешь? Вот, объясни мне, пожалуйста, если хорошо слышать. Дева, 15 октября. День подходит для перемен, которые вы давно планировали. Сегодня 15?
1: Да, 15.
0: Можно искать новое место работы, девы, сегодня. Открывать себе какие-то неожиданные таланты. Попробовать заработать на хобби. Но имеется в виду заработать при помощи хобби, а не заработать для того, чтобы заниматься хобби. Я правильно расшифровал?
1: Правильно.
0: Заработать на хобби, ну, оно с двух сторон тогда это все просматривается.
1: Так, весы, 15 октября. Используйте рационально ваши ресурсы, не перенапрягайтесь. Вот так вот, хорошо. Постарайтесь найти баланс между рабочими обязанностями и личной жизнью. У кого-то сегодня вечером планируется интересное знакомство. Планируется, я так понимаю... Ну, нельзя же запланировать знакомство с звездами.
0: Чему? Ой, слушай, давай так. Вы всю вот эту вот ванильно-мармеладную романтику оставляете для людей, у которых интеллект на уровне табуретки. Да? Все вы планируете. Вы только заходите в кафе, о, сына назовем Тимофей.
1: Вот так вот
0: вы все делаете. Вот. Да, сказки нам тут рассказывают. Ой. Скорпионцы.
1: Диман, что ты все выдаешь, блин, все карты?
0: А я понимаю, а для чего я тут сижу?
1: Ну,
0: мне надо лечить человечество.
1: Не зря столько лет тебе. Тебе уже опытные, мудрые. Вот
0: я
1: вот.
0: Молод и хорош собой. Это я сон свой.
1: Хорошо, я не буду спорить. Отлично, продолжай.
0: Это я сон сегодняшний рассказал. Скорпионы, какие советы или подсказки окружающих могут сбить вас сегодня с толку и привести к каким-то ошибкам? Рассчитывайте на свои силы, пользуйтесь своими знаниями и прошлым опытом и рубите капусту. Это я от себя.
1: От себя, я так и поняла. Хорошо. Стрельцы, мой знак. Сегодня...
0: Напомнил,
1: четверг окажется хорошим днем, чтобы расширить круг общения. Да блин! Познакомиться с интересными людьми. Поднимайте себе самооценку, высказывайте свое мнение. Ага. И не

0: сомневайтесь в своих силах и знаниях. Стрельцы, услышали, услышали. Все, Дима.
1: Услышали, да.
0: Готовься.
1: Прям вот ТикТок оценил, как я сижу и боюсь в реальном времени, да? О, боюсь. Козероги, успех в каком-то деле придаст вам сегодня решительности, укрепит вашу веру в себя. Не бойтесь начать новый проект, реализовать давно задуманный план, вот сегодня хорошо. Близкие будут нуждаться в вашей помощи, поэтому сходите к банкомату. Ну, а вот это я вот тоже от себя. Слушай, ну деньги – это хорошо. Ну, ты же любишь
0: деньги. Прекрасно, конечно.
1: Скажи, ну давай
0: а
1: честно.
0: А кто не любит, естественно.
1: Вот, вот видите, воспитал.
0: Так, знак Водолея. Да. 15 октября. Общительный и дружелюбный настрой помогут завести... А что-то сегодня звезды всех готовят к новым знакомствам. Помогут вам
1: пора
0: завести
1: уже
0: новых знакомых, наладить контакты полезные. В работе будьте более внимательны, потому что ошибки могут найти в дальнейшем другие люди, что негативно скажется на... О, на финансах ваших, вот так вот.
1: А, то есть другие люди найдут мои финансы?
0: Ошибки, и это все, короче, капут.
1: Прекрасный сын, да? Все короче. Не грустите, ребята, это у него просто очки другой стороной надеты, и все там нормально.
2: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
4: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александра Мелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
5: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Они слушают? Это радостно. Не проведешь рыбы 15 октября. Добиться результатов поможет умение приспосабливаться и находить какой-то компромисс, видимо, внутри аквариума. Старайтесь адаптироваться к переменам рыбки, которые ждут вас. Но в сложной ситуации не бойтесь обращаться за поддержкой к близким друзьям и любимому человеку. Мы с Женькой тут три в одном, как стандартный кофе. Обращайтесь, если что, с гороскопом Осио.

0: Холодильники и спортивное питание покупают на Емол. Холодильник-морозильник LG 2299 рублей. Протеин-сывороточный молочный мир 64,99 за 1 килограмм. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевное радио.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: 25 октября «Супер Лото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет. Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Ребята, у нас радиотерапия. Возможность ответить либо да, либо нет на ваш вопрос. Я сейчас к себе. Я сейчас вот эксперимент проведу.
2: Давай.
1: Скажи мне, пожалуйста, Евгения.
2: Да.
1: Ты знаешь Саньку Катка из пятого подъезда?
2: Что тебе сказать? Вот. Скажу да.
1: Че ты врешь? Понятия не имеешь, кто это. Вот точно так же ко мне сейчас привязали в ТикТоке. Вы знаете такого Олега? Я говорю, да я понятия не имею, кто это. Как? Вы не знаете?
2: Вот так
1: вы
2: вот.
1: Такой-сякой. Угу. Я вообще даже не знаю, как на это реагирую. Знаешь, там, ну, говорю, Катерина, ну, не знаю. Ну, кто
2: так.
1: Это? Что?
2: Тебя что, захейтили?
1: Помощь! Идите, узнавайте! Кто это? Да нет, спасибо большое.
2: Ага.
1: Итак, ребят, радиотерапия. Есть карты вот такие вот, Таро. Да, ну к ним можно там по-разному относиться. Кто-то скептик, кто-то боится.
2: А ты вообще сам веришь?
1: Честно говоря, да.
2: Да? Иногда что-то беспокоит, ты такое раскинул, разложил.
1: Смотри, не вариант моей жизни. Я уже всем рассказывал, что, ну, во-первых, даже ненавидящая меня бывшая супруга.
2: Так.
1: Даже она признавала, что я уже живу, типа, последнее воплощение своей жизни. Да, я уже такой...
2: Короче, очень сильно мудрый, преисполнился.
1: Ну, блин, я не могу про себя так сказать, а пусть другие люди.
2: А есть просто души. Ты веришь в то, что
1: конечно.
2: Есть некоторые люди, которые рождаются со старой душой, а некоторые...
1: Да. Вот у меня очень старая.
2: Очень, у меня, так, ну, понятно,
1: у тебя
2: мудрец.
1: Не похож, у тебя не похоже. Вот, и для меня вообще не имеет отношения вообще ничего материальное, да? То есть для меня имеет отношение только люди. Вот, это абсолютная правда. Я могу хоть на коврике в коридоре жить. Возьмешь, если выгонит. Да? Так вот, про что я? Так и я считаю, что все достаточно сложно, и мы сложно. Я тебе могу привести массу доказательств того, что даже не могут объяснить медики, вот каким образом у нас все происходит. Поэтому, да, вот с моей эзотерикой смеются все. Сын так вообще гогочет в полную этот самый, говорит, батя. Я говорю, ладно, нормально. А вот сейчас ты тоже смеешься.
2: Так, собственно.
1: Но, да, поэтому, ну, немножко верю. Я считаю, что есть подсказки Вселенной, но, знаешь, когда она подсказывает? Только тогда, когда ты уже уперся, ты сделал все, что мог. Это
2: так.
1: Как Ломоносов, да, он же там долго страдал по своей таблице. И в итоге то сжалились, и там приснилась она ему. Ну, это вот такая подсказка. Легкая подсказка для того, что вот ты все уже сделал, ты молодец, ты крутой, на тебе косточку, беги с ней дальше. Я нормально тебе объяснил?
2: Ой, Дима, ты меня уже запутал.
1: Она меня испугалась. Это так приятно вообще.
3: Телеграм-промбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Собирайте скидки с каждого квадратного метра. Только до конца месяца в комплексе «Минск-Мир» скидка 670 рублей с квадратного метра на определенные коммерческие помещения. При быстрой оплате дополнительная скидка до 15%. Возможно, покупка в рассрочку и кредит. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в руководстве Министерства обороны и вооруженных сил. Соответствующие указы глава государства подписал накануне. Как сообщает Белта, генерал-майор Вадим Суров назначен заместителем министра обороны. Он освобожден от должности командующего войсками Западного оперативного командования. Первым заместителем начальника генерального штаба назначен генерал-майор Владимир Куприянюк. В Беларуси запускают онлайн-оформление ДТП. Кардинально упрощается процесс оформления дорожно-транспортных происшествий. Водители смогут составить электронное извещение всего за 3 минуты с помощью нового специального веб-приложения. Официальная ссылка на новое приложение будет размещена в разделе «Электронные сервисы» на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. Услуга полностью бесплатная. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на проспектах Независимости, Партизанском, Дзержинского, Пушкина, улицах Плитвицкого, Радиальной, Аэродромной, Московской, Академической, Орловской, Ванеева, а также на МКАД. Автоинспекторы призвали водителей быть внимательными, не превышать скорость и учитывать погодные условия. Работы по реконструкции и модернизации Парижского Лувра могут занять до 15 лет. Проект стоимостью более миллиарда евро предусматривает создание нового парадного входа в музей, строительство отдельного зала, посвященного картине «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, новых выставочных пространств, а также модернизацию инженерных систем и ремонт исторического здания, на ветхость которого в последние годы указывают эксперты. Новость предоставлена билетным операторам Ticket.pro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. Новостям компании Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в основном в западных районах пройдут дожди. В Бресте и Гомеле плюс 11-13, в Гродно, Витебске и в Могилеве 10-12, тепла в Минске до плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Евгением Новик.

0: Реклама.
1: Мама, а что было потом?
2: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
3: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Беларусь, всем привет! Это Татьяна Курпукова. 17 октября в Минске во Дворце спорта мы встретимся с вами на душевном фестивале. Обязательно буду вас ждать, поем с вами любимые песни, конечно же, будем танцевать и обмениваться самыми позитивными эмоциями. Can't touch this. Can't touch this.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
1: Да, утро оно будет здесь, на волне душевного радио.
4: Оно уже наступило, Дима. 9.13, извините. Уже как целый час, да. Мы в эфире.
1: А, капитан Очевидность. Именно в костюме.
4: Капитан, улыбнитесь.
1: Именно в капитане Очевидность.
4: Ведь
1: сегодня
4: улыбка на... это флаг корабля.
1: Наряжена Евгения, она же Джексон, она же Новик.
4: И да. Дмитрий Душнило Санкович.
1: Нет, конечно, да. Душнить. А, тут очень насущно все. Ребят, привыкайте, пожалуйста, к картам Таро. Вы потом как-то... А что у меня бабушка так говорила? У меня, к сожалению, давно ее нет со мной, но у нее было два классных слова. Это скороводка.
4: Сковородка?
1: Скороводка. Скороводка.
4: Скороводка.
1: Скороводка, да. И вот это слово. Унук, ты очунялся?
4: Очунялся.
1: Прекрасное слово. Так вот, вы тоже тут очунялись достаточно поздно. Ну, это значит, очнулись.
4: Я поняла. Я знаю это слово.
1: Я потом тебе повторю, Женечка, не переживай. Или даже напишу. И получается, что поздновато вы все вот с картами Таро. Она у нас 8 с копейками, там 8.50, там 55. Вот там вот рубрика. Серега тут, Дима, вопрос к картам. Я тут вчера крупно накосячил, завис на работе и пропустил семейный праздничный ужин. Что меня ждет?
4: Ну, тут без карт Таро понятно.
1: Да, Серега, ну тут понятно, да. Это однозначно к финансовым тратам. Я вот согласен с людьми, которые тебе это советовали. Более того, я сейчас Жене задам вопрос. Как ты думаешь, что ждет мужчину, который, не подумавши, засунул в сушильную машину любимую, я не знаю, как это называется, куртку там любимой жены, и она стала по размеру на 8-летнего ребенка. А вот как ты думаешь, что этого мужчину ждет в будущем?
4: Ну, во-первых, он попал, а во-вторых, ждет новая
1: это
4: куртка.
1: Это понятно.
4: Новая куртка.
1: А как же вот это было вот любимое? Уже такой
4: будет
1: больше...
4: новая любимая.
1: Да?
4: Очень просто
1: так
4: у нас.
1: Так все просто?
4: Да, Дима.
1: Ты врешь.
4: Я тебе сразу скажу.
1: Ты меня обманываешь. Он... Так не бывает. Правильно? Правильно, мужчина? Вы же понимаете.
4: А вы все усложняете. Просто нужно быстренько. Мы идем на шопинг. Не говори только причину, по какой.
1: Да?
4: Да, и все. И старая куртка забудется.
1: Не-не-не, сейчас вот...
4: Не сработало.
1: Моя куртка.
4: Пишут, не куртка, а шуба нужна. О, Дима.
1: Зачем я это спросил? Мы двигаемся дальше. Пободрисимо шоу. Хорошего всем настроения.
5: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
6: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
7: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Так, Евгения, скажи мне честно, да. Опять же, положа руку не на сердце, а на свой, на свой этот белый бутон, что примерно то же самое. Скажи, ты к ЗОЖу?
3: Никак.
2: ЗОЖу, ЖОЗу, ЖО, ЗОЖу, ШО.
3: Да.
2: Здоровый образ жизни, ЗОЖу.
3: Да.
2: А как относишься?
3: Никак.
2: Чё?
3: Очень плохо. Я вообще не за ЗОЖ. С меня пример не берите, вот правда, но мне очень сложно.
2: А я вот как-то, ну ты просто понимаешь, да. А тебе три раза до моего возраста еще, поэтому ты таким вот образом к этому и относишься. А
3: да.
2: Я на самом деле уже вот подсчитываю все это, да, пощипываю все это, уже какие-то БАДы там, да, вот это все дела. И одно из таких рекомендаций, чтобы вот это вот пузо спереди на руль не ложилось,
3: так.
2: Надо отказаться полностью от газированных напитков. Ну, вот считается. Ну, а ты как по газировке?
3: Ой!
2: Что ты все время стонешь?
3: Я обожаю,
2: не, ну, принципе,
3: обожаю
2: стони,
3: газировку,
2: стони, да.
3: Да, да, но нельзя. У меня уже, извините, ЖКТ не позволяет
2: мне. У тебя нормальное, я видел ЖКТ, я тебе честно скажу.
3: Да,
2: это не то,
3: но обожаю,
2: я...
3: да.
2: Это не то ЖКТ, да, про которое, да, я говорю. Значит, смотри, в то время, как все больше молодых людей увлекается здоровым питанием.
3: Так.
2: Внимание. 101-летний Ли Шинзен вообще не задумывается над тем, что такое питаться правильно.
3: Так.
2: Житель провинции Китая.

0: заявляет, что причиной такого состояния стали именно газированные напитки, морепродукты. Просто он ест и пьет то, что ему нравится, понимая, что такой рацион может поставить в тупик сторонников здорового образа жизни.
1: Вот так.
0: И как теперь с этим жить?
1: Но они очень много острого едят, поэтому запить холодной газировкой, конечно, это ну, приятно.
0: Да. То есть ты мне советуешь еще и острый?
1: А драники запивать газировкой, ну, не знаю.
0: Че? Я, между прочим, драники ем с хлебом.
1: Нет, ну...
0: И блины с ветчиной и сыром тоже ем с хлебом.
1: Вот так.
0: Я питаюсь неправильно?
1: Ой, Дима, о вкусах не спорят. Я не буду с тобой спорить.
0: Увильнула,
1: окей,
0: понимаете, своим хвостиком.
1: Mm-hmm. Ну, на самом деле, новость у меня тоже связана со здоровым образом жизни.
0: Да? А что так грустно? Давай, давай, учи меня.
1: Я просто не за здоровый. Ну как, не?
0: Алло.
1: Я за здоровый, но я просто неактивно вот...
0: Неактивно здоровая.
1: Да, неактивно здоровая.
0: Да ты вообще не здоровая. Тебя... Я не знаю, как ты под нормальным ветром ходишь.
1: Короче, в Колумбии грабитель так неудачно полез в чужой дом, что ему пришлось звать на помощь самих хозяев.
0: Застрял?
1: Он застрял между решеткой и стеной. Крики разбудили домовладельца. Те вызвали милицию. Засняли даже все на камеру.
0: Так.
1: Ну и все, его забрали. 25 лет человеку было. Вот так вот, а уже застрял,
0: а
1: получается.
0: А чего? Вот все, чего? От того, что кто-то слишком много ест.
1: Ну, как бы не то, чтобы он на фотографиях полный, но вот видите, не спортивный. Вот если бы он был более спортивным, как-то бы, наверное, выкрутился.
0: Проскользнул. Да. А это примерно та же самая беда с кошками, которых мы все обожаем.
1: Да.
0: Да, и потом вот эти вот размеры входа для кошек становятся им очень мелкими, маленькими, да, и они там застревают, как сосиски такие.
1: Ну,
0: а я обожаю котов, как сосиски. Они, знаешь, они просто лежат и все. Они лежат и показывают, насколько хорош мир вокруг, насколько все тепло. Ты как, кошатница, собатница?
1: Ой, последнее время я вообще думаю, что я никто.
0: Тараканщица?
1: Не, вот вообще, белочница, белок. Мне нравится белок кормить, да. Вот сегодня пойду, надеюсь, что встречу. А то что, зря, что ли? А так мило, они так прыгают рядом.
0: Это про это. Просто моя там все время ей говорит, тебе надо кормить птиц.
1: Так.
0: Ну, кто-то ей там сказал, не знаю.
1: Да.
0: Для того, чтобы у тебя было финансовое благополучие.
1: А, только не голубей. Мне голуби вообще, они меня раздражают.
0: Ты их просто...
1: Особенно, когда их вороны едят. Отвратительно просто. У меня двор просто, там вот это захват
0: вороний
1: ОПГ просто.
0: У тебя вороны едят голубей?
1: Да, у меня в районе... Да, особенно летом просто.
0: Да, так я про свою. Она там набрала хлеба, пошла, накормила уток так, что те ходить перестали. Ну, вот... Ну, как-то финансами так не получилось. Так, ну что, теперь лайфхак о наболевшем.
1: Давай.
0: Я тут, значит, прошелся потому, блин, я все делаю неправильно. Значит, у меня стиральная машина, она совмещенная. Не отдельная сушилка,
1: так,
0: а стиральная машина и сушильная.
1: Мы уже поняли твою боль, и ты не умеешь ей пользоваться.
0: Ну вот, получается, что
1: оказалось.
0: Нет. Значит, ребята, у кого такая же боль, как у меня, когда ты играешь в лотерею с этой машиной, ну, в казино ты с ней играешь, ты туда забрасываешь вещи, да, она тебе это все сушит, ну, и она автомат, ну, у меня написано, она типа умная.
1: Да.
0: Нифига она не умная. Она сушит как хочет, и потом половину надеть невозможно, и даже детям маленькая становится, да? Это было вот, я посушил простынь, и теперь мы ее под кошку подстилаем, ну, потому что она усушилась там в 5 раз вообще. Ладно, суть не в этом. Так оказывается, глядите, вот когда эта машина у нас называется, они не с тепловым насосом, а конвекционные, на самом деле. Ну, они просто там 70-80 градусов
1: дают. Это очень на сложном звучит.
0: Да, и вращают барабан. Ребят, чтобы вы не попадали, как я, на новую шубу, как я тут выяснил, да? Значит, при сушке, во-первых, никакого автомата, ничего не нужно. Сушим максимум 30-40 минут таких машин.
1: Так.
0: Загружаем ее на половинку, ну, а потом просто досушиваем, да, на воздухе. Она основное выпарит. А уже там на воздухе досушит остальное. Это первое. А еще вот, я не знаю, сейчас полезу на маркетплейсы, я про это никогда не слышал. Надо добавлять в барабан специальные шерстяные шарики для сушки.
1: Господи, так...
0: Что ты вот
1: и
0: это
1: они
0: вот,
1: помогут,
0: господи,
1: да?
0: Ты как сразу...
1: Не, ну это сложно что-то.
0: Вот это твое, господи, я вспоминаю тетю Розу из соседнего
1: Дима,
0: подъезда.
1: Дима, я сушу все на балконе.
0: Не, нет балкона.
1: Ну, блин.
0: Он есть, но он номинальный, и там стоит кресло. И все. Так вот, надо добавлять тогда при сушке в барабан специальные шерстяные шарики для сушки. Они разбивают там типа какие-то комки белья, смещают ткань без химии, сокращают время цикла примерно на 25. Все, на 2 часа.
1: Действительно, очень сложно. Легче шубу купить и все.
0: Да, нет, слушай.
1: И сушить ее точно,
0: для чего купил?
1: Думаю, не надо.
0: Засунул, посушил, вынул сухое, сложил. А сейчас я понимаю, что получается, что не досушивай, потом суши на воздухе.
1: Купил, посушил, купил новую.
0: Санкович попал.
2: Если на деревню, то к дедушке.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 25 октября «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Эйпс. Карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай, любимый.

0: будет потри себя шоу. Почему нет? Если натирание уже слегка отросшей головы.
1: Ну вот жабку же трут на удачу.
0: Кого трут на удачу?
1: Жабку.
0: Жабку?
1: Мне кажется, почему жабку? Ну, такие есть фигурки. Нет, или я перепутала?
0: Я не знаю, Женя, ни одну в своей жизни жабку, как бы не припирала меня жизнь к стене, я на удачу...
1: Ну, почему-то у меня в голове жабка сегодня, ну ладно, ну вы поняли.
0: На удачу я не тер. Хотя у нас с тобой согласна. Ребят, у нас начинается новый отчет очень интересной игры. Мы открываем сезон путешествий по Беларуси. Впереди целая серия экскурсий для всех поклонников «Волны душевного радио». И сегодня стартует вот розыгрыш первой из них. И первая остановка, такая экскурсия будет на целый день. И Венец, и Лагма, Воложен. На Гранд Милк вас ждет мастер-класс по сыроварению. Да, музей, старинную усадьбу, вкусный обед. И целый день, я говорю, то есть оставьте меня на этапе Эля. В теплой компании с ведущими
1: душевного радио. Да. И вот чтобы попасть на такой увлекательный аттракцион,
0: да.
1: С нами нужно сыграть.
0: Да,
1: точнее, друг с другом, игра.
0: Душевные города. Ну, вы знаете, да, игра в города, это очень просто. Единственное, что надо использовать только города и веси нашей любимой страны, потому что мы именно путешествуем по Беларуси. Мы заново узнаем какие-то интересные уголки, классные, душевные, чистые, да, такие, как вся наша страна. Поэтому играем в города исключительно только
1: белорусские,
0: именно белорусские. Не сейчас нужно дозваниваться, потому что телефоны уже затрезвонили. В начале следующего музыкального часа мы выберем двух из вас, кто будет играть друг против друга, 30 секунд. Кто выиграет, тот получит первое место в автобусе.
1: По порядку называете города. И кто последним сказал,
0: кто выиграл. И на последнюю букву надо будет. Ну, объясним там. Все правила уже размещены у нас в Телеграме, душевный радиочат. И даже мы, ну, не конкретно прям мы, может, Женя, мы там не знаем механику, но обязательно ведущие душевного радио поют вместе с вами на их все экскурсии, и пофотографируемся, и пообщаемся, и посмеемся. Ну, в общем, вот так вот. Целый год будет у нас все происходить. Экскурсий очень много, они разные. Но вот сейчас стартует вот первая из них. Так что все условия у нас в Телеграме, душевный радиочат. Готовьтесь, там, подтягивайте матчасть.
1: Знаешь, вспоминайте, да, гуглите географию.
0: Все ясно. У нас это подтянуть матчасть, ее поколение. Ну, гуглите, что поделать. Тоже пригодится.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: наша. Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Собирайте скидки с каждого квадратного метра. Только до конца месяца в комплексе «Минск-Мир» скидка 670 рублей с квадратного метра на определенные коммерческие помещения. При быстрой оплате дополнительная скидка до 15%. Возможна покупка в рассрочку и кредит. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: У меня 90-60-90.
4: Зато у меня 120/80.
5: Тонометр ProLife PX7 Premium для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимитед.
4: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, доброе утро. В Беларуси стартует первый этап репетиционного тестирования. Для будущих абитуриентов это возможность проверить уровень своих знаний перед экзаменами, познакомиться с процедурой проведения теста и понять, какие темы нужно подтянуть. Республиканский институт контроля знаний напоминает о необходимости строго соблюдать правила. В пунктах проведения запрещено фотографировать задания, копировать материалы любым способом, выносить бланки и черновики из аудитории, а также публиковать вопросы и ответы к ним в интернете, соцсетях, учебных чатах или на образовательных платформах. Единый день информирования проходит по всей стране. Тема – традиционные ценности белорусов, семья, общество, государство. Встречи проходят в трудовых коллективах, учреждениях образования и госорганизациях. Основные тезисы – семейные ценности – один из главных факторов демографического благополучия, стабильности и первоисточник национальной безопасности. В Беларуси действует мощная государственная поддержка, разработан комплекс мер, в том числе отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, семейный капитал, жилищные льготы и программа ЭКО. В Минске с этого дня еще 4 городские поликлиники начнут проводить медицинское свидетельствование водителей и выдавать соответствующие справки. Как пишет Билд, это поможет сделать процедуру более доступной для жителей разных районов столицы и разгрузить профильную 24-ю поликлинику спецмедосмотров. Новые водительские комиссии откроют на базе 3-й поликлиники, 5-й городской поликлиники, 30-й и 40-й поликлиник. До этого момента пройти осмотр можно было преимущественно в 24-й и 11-й поликлиниках, а также в ряде ведомственных медцентров. В Китае хотят запретить выпуск автомобилей со скрытыми дверными ручками. Автомобили должны будут быть оснащены как внутренними, так и внешними дверными ручками, которые можно открывать механически. Использование скрытых ручек не допускается, поскольку в случае аварии они могут затруднить открытие двери. В последние годы скрытые дверные ручки набирают популярность, особенно в электромобилях. В отличие от традиционных механических, которые выступают над поверхностью двери, которые всегда можно открыть движением руки, скрытые ручки утоплены и в исходном положении недоступны для захвата. К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь приглашает на горячий и сытный обед. Суп, второе, напиток – все, что нужно для хорошего обеденного перерыва. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, 5, по будням с 12 до 16. Утолите голод всей команды? Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки Бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и бюджет не пострадал. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
2: Погода на Душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в основном в западных районах пройдут дожди. В Бресте и Гомеле плюс 11-13, в Гродно, Витебске и в Могилеве 10-12 тепла, в Минске также до плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Евгенией Новик.
7: Реклама. Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
8: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: величественные стены замков,
1: тайны древних городов
0: и современные промышленные гиганты. И все это здесь, дома, на родине.
1: Душевное радио объявляет время любить свое.
0: И открывает свой экскурсионный сезон. Беларусь легендарная. Мы узнаем ее вместе. Следите за эфиром и выигрывайте поездку мечты.

0: острым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И чё это? Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
1: Шоу-йоу!
0: Бодриссимо!
1: Йоу-шоу! Готов к любому повороту! Утро! Будет!
2: Оно здесь, оно никуда не денется, оно на волне ТОП-5 радиостанции Беларуси, душевное радио Евгения Джексон. Новик! Это оно.
3: Дмитрий. Это... Душенила.
2: Это...
3: Санкович.
2: Кто здесь? В двойном ударе таком, если хотите, мы проводим каждое утро с Женей с одной единственной целью. Чтобы кофе у вас был горячий, чтобы бутерброд у вас был толстый, и чтобы все вокруг вам улыбались. Ну и вы периодически тоже подхихикивали. Да. Да. Да, что-то как-то вот фидбэк, да, нам никто не хвалит. Сплю плохо, обращаюсь вот как в анекдоте, как вентилятор. Не знаю, Жень, очередной тебе комплимент, с тобой абсолютно комфортно. Ты еще, конечно, всю себя полностью-то и не выдала в эфир. Но я человек ждун. Я жду, я дождусь вот этого вот то, как ты в ТикТоке там полосуешь всех направо и налево.
3: Хочешь, чтобы тебе тоже прилетело?
2: Давай, давай. Отлично, внимание! Смертельный номер Санковичу прилетает. И вот что-то пролетело, и ага. Да, ну вот обычно так. Ребята, в этом часе... подогрело слегка. В этом музыкальном часе мы запускаем новую, очень классную вещь. Мы хотим, чтобы, несмотря на то, что мы здесь с вами уже давно живем, давно топчем нашу замечательную землю, узнать ее получше. Мы открываем сезон путешествий по Беларуси. Впереди целая серия экскурсий для всех поклонников «Волны душевного радио». И сегодня стартует розыгрыш первой из них, а точнее первого человека, кто займет первое кресло в автобусе.
3: В автобусе,
2: С вами поедет кто-то из ведущих душевного радио, возможно, даже мы с Женей. Ну, ее-то, понимаете, ее проще там на верхнюю полку положил, ее не видно, да? Ну, а я там тоже, наверное, дополнительное кресло займу, там, как получится. Как будем играть? Вы дозваниваете в студию, и мы играем с вами в города. Только используем города, веси, деревни, агрогородки, местечки Беларуси. Ну, а это же наша классическая забава, очень мы любили и в детстве, и сейчас иногда поигрываем в эту. Мы вам назовем первый город, и вы на последнюю букву называете свой город, потом следующий участник свой. Да. Если задумываетесь более 5 секунд, ну, тогда называет нам следующий. Игра длится всего 30 секунд. Телефоны указаны. У нас вот в Телеграме мы разместили и закрепили. Вот в закрепленном сообщении есть 8017-370-4570. Это городской минский номер.
3: Да.
2: И 8017-370-4574. Два игрока, и, ну, победит кто-то один. Давайте спокойно будем к этому относиться. Но мы желаем вам удачи.
3: Утро это волнительно всегда. Чтобы голова быстро соображала.
2: Не дрожи ты так. Кресло
3: износишь. Мне страшнее, чем участникам, которые еще не
2: кресло износишь, оно дорогое. Так что ждем участников буквально минут через 10. Начинаем, дерзайте.
4: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые.

0: Увлажнители и мебель покупают на Емол. Увлажнитель воздуха Evolution 279 рублей. Пуфик круглый на ножках 171,99. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.

0: величественные стены замков,
1: тайны древних городов
0: и современные промышленные гиганты. И все это здесь, дома, на родине.
1: Душевное радио объявляет время любить свое.
0: И открывает свой экскурсионный сезон. Беларусь легендарная. Мы узнаем ее вместе. Следите за эфиром и выигрывайте поездку мечты.
2: Причем это поездка мечты, мы все вместе соберемся, познакомимся,
3: да.
2: Ведущие там. И действительно, есть масса интересных мест, о которых, я уверен, вы даже не слышали.
3: И Венеция, Лагма, Воложен, и Гранд Милк, мастер-класс по сыбоварению.
2: Судоварению. Итак, друзья, у нас есть два участника, которые попытаются занять первое кресло в нашей экскурсии. Влад из Минска. Влад, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе. Как настроение?

0: эти следующий город, ну, на последнюю букву, которую назвал ваш оппонент. Ну, вы знаете, да, игру в города или как?
1: Ну, да, конечно.
0: Ну, естественно, да, ну, это классика, классика. А вот это уже финал, да? А, есть одно условие. Во-первых, города не повторяются. Если города заканчиваются на мягкий знак, на твердый знак, на и краткое, соответственно, берем предпоследнюю букву. Но вы будете волноваться, вы будете в сайт-ноте, мы с Женей вам будем помогать. Понятно, да? И еще одно. Если кто-то из вас задумается больше, чем на 5 секунд, мы автоматически присваиваем победу вашему оппоненту. Потому что это означает, что либо вы помогаете себе при помощи интернета, либо вас кто-то там подсказывает, ну, либо у вас закончились варианты. А, все понятно, ребята?
1: Да,
2: да.
0: Да, отлично. Ну что ж, тогда, ну, давайте мы с Женей начнем. Начнем мы традиционно с нашей любимой столицы. А, внимание, Влад, вы называете потом первым город, ну, а там уже дальше подтягивается Татьяна, понятно? На старт, внимание, марш, Влад, Минск.
1: Кобрин.
0: Кобрин, есть. Татьяна.
3: Новогрудок.
0: Новогрудок, есть. К.
3: Так, Калинковича.
0: Не-не, Татьяна, не вы. Сейчас Влад.
3: Калинкович, это я говорю.
0: А, это ты, Влад. Это половинка Калинковича, Таня. На И. И Венец, давайте я вам помогу. И Венец, Татьяна.
3: Венец.
0: Да. Влад. Раз.
3: Так.
0: С. Да, ну вот так вот случилось. Влад, ну я не мог не помочь женщине, да, тем более она волновалась. Влад, спасибо большое. Ну что, Татьяна?
4: Татьяна, поздравляем вас.
0: Татьяна, мы вас поздравляем.
4: Первое место в автобусе ваше.
0: Первое место в автобусе ваше. Ну, вот Татьяна из Бобруйска, она поделилась, что у нее есть и сын, и дочь, да, по-моему, здесь в Минске.
3: Да, да.
0: Взрослые.
4: Тань,
0: мы вас поздравляем. С тем, что, ну, это, скажем, о датах вам сообщит там специально выделенный для вас человек, который вам объяснит, что и как дальше и почему. А вообще мы затеяли грандиозный просто именно экскурсионный сезон. Экскурсий будет несколько, очень интересных, очень неожиданных. Ну, а сейчас уже, да, Женя рассказала, что там и дегустация, и сыроварня, и все это вместе. Если поедет с нами, ну, мы там не знаем, как распределяются места в автобусе, Новик, мы ей дадим микрофон. Вот этот вот экскурсионный, вот. Да?
4: Угу.
0: Вот. Она будет вам петь. Она будет вам петь.
4: Это наказание или награда?
0: Это будет,
4: надо еще определиться.
0: По моему мнению, наказание. Да, а вот все остальные тебе потом скажут. Таня, остаемся на линии, хорошо?
3: Хорошо.
0: Да? Да? Трубочку не кладите, потом с вами пообщаемся. Ну, вот такое вот время любить свое на волне душевного радио. Ловите эти игры и занимайте следующие места в наших автобусах.
5: Время любить свое. Свое на душевном радио.
6: Душевное радио.
5: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай с

0: уже свое отбудила, судя по всему, да?
1: Отговаривали. Зато все проснулись, слушай, да, какой ажиотаж поднялся. Да,
0: абсолютно верно. Ребят, все это будет продолжаться, экскурсий очень много, попыток тоже будет очень много. Так что всем желаем удачи, наша Беларусь прекрасна, интересна, классна со всех сторон. Программа, более того, наверняка вы узнаете массу интересных и знаний, и мест.
1: И городов, и местечек, агрогородков,
0: вы подружитесь друг с другом, посмотрите друг другу в глаза и даже, ну, при желании дадите по лицу большому лысому при желании, да, если вдруг окажется рядом с вами на соседнем кресле. Да, мы открыли вот такую штуку, ловите, это будет и днем, иногда и вечером, поэтому будьте внимательны, слушайте, ну, практически ежеминутно,
1: чатом, да.
0: Да, волну душевного радио. Ну чё, Евгения?
1: Пойду кормить белок, Дима.
0: А веселым, радостным ускорением я отправляю Евгению кормить белок. Самое главное, чтобы с собой не принесла. Знаете, ну, мало ли, там, соведущая с белочкой в руках.
1: Я буду с ними договариваться, да.
0: Еще хуже, да? Мы все за тебя будем переживать и знать, что завтра ты объявишься в эфире. Ребят, на этом все. Это было Бодрисимо шоу Душевного радио. Услышимся завтра в 8:00.
1: До встречи.
0: Пока.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Президент сегодня с рабочей поездкой в Верхнедвинском районе Витебской области. Александр Лукашенко знакомится с современным проектом в области мясного животноводства. Его реализовало частное предприятие «Красный Бор Агро». Недавно там построили комплекс по содержанию и корму животных абердино-ангусской породы на 3200 голов, ориентированного на производство говядины с полным циклом. Но вначале глава государства поставил вопрос о стратегии развития территории севера Витебской области. Браслава, Меор, Верхнедвинская и Рассон. Беларусь принимает участие во Всемирном продовольственном форуме в Риме. По данным ООН, 670 миллионов человек на планете страдают от голода. Беларусь обеспечивает себя продуктами питания. Лидеры государства, представители власти, руководители сельхозпредприятий, исследователи, ученые, фермеры и молодежь со всего мира обсуждают, как объединить усилия и решить проблему. В разработке и принятии решений, направленных на борьбу с международным продовольственным кризисом, наша страна участвует более двух десятилетий. В прошлом году 35% преступлений в стране совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. Как передает Белта, согласно статистике Следственного комитета, большая часть таких преступлений совершена удаленно, в том числе из-за рубежа. По данным МВД, за последние сутки поступило еще более 300 сообщений о звонках телефонных аферистов. Приостановлены операции по 61 счету. По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. Высота горы Монблан, которая находится на границе Франции и Италии, достигла 4807 метров 47 сантиметров. За последние три года она увеличилась на 1,88 метра. Монблан – самая высокая гора Альпы Западной Европы. По словам специалистов, вершина Монблана постоянно смещается. Исследователи проводят измерения высоты горы каждые 2-3 года, стремясь получить информацию о влиянии изменения климата на Альпы. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в основном в западных районах дожди. В Бресте и Гомеле плюс 11-13, в Гродно, Витебске и в Могилеве 10-12 тепла, в Минске до плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Душевное радио. Слушай любимое, проверенное.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки «Петруха» сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы «Петруха» с булгуром «Суперфьюжн».
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. «Петруха» всегда кстати.

0: 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Реклама.
1: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: She's crazy like

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: просто месяц май.
1: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Собирайте скидки с каждого квадратного метра. Только до конца месяца в комплексе «Минск-Мир» скидка 670 рублей с квадратного метра на определенные коммерческие помещения. При быстрой оплате дополнительная скидка до 15%. Возможна покупка в рассрочку и кредит. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.

Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай». Аптека.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Новости на душевном радио.
2: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Президент сегодня с рабочей поездкой в Верхнедвинском районе Витебской области. Александр Лукашенко знакомится с современным проектом в области мясного животноводства. Как пишет Белта, глава государства требует стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. Ответы чиновников на этот счет, включая руководителя Витебской области и вице-премьера Юрия Шулейко, не устроили президента. Говорилось об увеличении в регионе посевов кукурузы и необходимости подобрать более ранние сорта, чтобы успевать убирать срок. Расчет на то, что это позволит получить больше зерна. Однако Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие стратегии как таковой, в том числе с учетом местных природно-климатических реалий. Президент отметил, что с учетом условий северных регионов, зоны даже не рискованного, а критического земледелия, особо важна дисциплина и оперативность всех работ. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Очереди транспортных средств сохраняются на въезд в Польшу и Литву. Перед погранпереходами Бобровники, Кукурыки, Шальчининка и Медененка фиксируется 740 грузовиков. Перед пунктами пропуска Медененка и Кузница-Белостоцкая ожидают 60 легковых автоавтобусов. В очередях нет. В национальном аэропорту Минск и его филиалах завершена подготовка к работе в холодном сезоне. Главная цель – бесперебойная работа всех объектов в зимних условиях, а также обеспечение безопасности и регулярности полетов, повышение качества обслуживания воздушных перевозок. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. Сегодня в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. К новостям компании «Белагропромбанк» снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит «Белагропромбанка» и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. «Белагропромбанк» – больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
1: Погода на душевном радио.
2: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в основном в западных районах пройдут дожди. В Бресте и Гомеле плюс 11-13, в Гродно-Витебске и в Могилеве 10-12 тепла, в Минске также до плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шебек.
3: Реклама.
4: Мама, а что было потом?
5: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
6: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Доброго дня!

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Новый сезон на душевном радио.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Чудо – это не то, что с нами случайно происходит, это то, что мы выбираем каждый день. И подтверждает эту мысль Альберт Эйнштейн. Было у меня время, пока Нюша пела, я еще с ней вместе пела. Я думаю, не только я. Такой серденек, хочется немножко блесток каких-то добавить, искры, улыбок. Ну вот жизненно необходимо разукрасить этот четверг. Но в Минске он очень облачный и серый. Так вот, я посмотрела, что интересного люди говорили о чудесах. Какие-нибудь такие знаковые, чтобы вам тут рассказать. И вот Альберт Эйнштейн когда-то написал, что есть только два способа прожить жизнь. Первый – так будто чудес не существует. Второй – так будто кругом одни сплошные чудеса. И выбор этого способа, в кавычках, исключительно наша ежедневная работа. Мы с вами уже точно проснулись и открываем настройки внутреннего встроенного навигатора. Можем, конечно, выбрать какой-нибудь такой режим – серость, пробки, четверг, отсутствие зарплаты, рутина. И мозг как будто отфильтрует для нас специально эту реальность. Специально подтверждая, что да, все серо, все плохо, все ужасно на самом деле. И мы найдем этому тысячу подтверждений. Но можем тумблер переключить в режим искать чудеса, и мир вокруг начнет преображаться. И что вот о чудесах есть интересного в интернете, что показывают наши поисковики? Значит, рассказываю. Совсем недавно ученые из Массачусетского технологического института нашли способ перепрограммировать иммунные клетки человека прямо внутри организма, чтобы мы сами начинали внутри себя бороться с тяжелыми заболеваниями. Сначала с ленью начали бороться, с неизлечимым заболеванием, потом со всеми другими наивысшей сложности. И раньше это, правда, магией казалось, а теперь тело, оказывается, способно самообновляться. Это что значит? Будем жить очень долго, будем жить, правда, очень счастливо, как желаем друг другу на свадьбах и на днях рождения. А еще тоже интересное чудо. Оказывается, вот в эти прямо секунды, ну, информация, понятно, что задержка к нам приходит на планету, но на Марсе ползает, ездит, передвигается робот, который люди создавали своими руками. Он уже больше 45 километров проехал по поверхности, только вдумайтесь, совершенно другой планеты Солнечной системы. И люди сидят и наблюдают, как он там проезжает, а мы вот в этот момент за рулем или пьем чай. А что-то исследует далекий космос. Ну, правда же, чудеса. Но еще, конечно же, есть главные чудеса такие локальные, местечковые, наши. Они никогда не будут популярны в интернете. О них, возможно, не будут писать. Ну, а рассказать о них точно расскажут. Я даже знаю где. На Душевном радио. Чудеса, чудеса, вот они встречаются вокруг нас ежесекундно. Ну, например, чудо – это когда мы решили не злиться на подрезавшего нас водителя, а пожелали ему хорошей дороги. Возможно, не совсем искренне, но в какой-то момент эта реальность станет ощутимой. Мы когда-нибудь научимся желать хорошего пути тем, кто нас подрезал или не показал поворотник в какой-то момент. И вот внезапно наш собственный день пойдет как по маслу. Ну или чудо позвонить человеку или написать человеку, который будто бы нуждался в нас в эту самую секунду. Это происходит. Иногда на Земле мы чувствуем друг друга. Ну а сейчас почувствуйте, кто нуждается в ваших приветах, в ваших добрых словах 15 октября, в четверг, в осенний четверг. И о ком подумали, о том и пишите в телеграм-чат Душевного радио. И ваши приветы скоро услышит вся страна. Но этому человеку скажите скорее включать душевную волну. Душевное
0: радио. Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол». 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем привет, с вами ретро-вумен трио «Розовая роза». И вы слушаете нашу песню на волнах душевного радио.
7: Аэропорты задержали ради нас с тобою все свои рейсы.

0: Внимание, вопрос. Когда истекает срок уплаты страхового взноса по обязательному страхованию строений?
1: У нас досрочный ответ. 31 октября. Произвести оплату можно в пунктах продаж Белгосстраха через интернет, мобильный банкинг и ЕРИП, а также в почтовых отделениях и банках. Подробности на bgs.by.
0: Абсолютно правильный ответ.
1: Белгосстрах. Оберегаем счастье.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Это не мы такие, это времена такие. Времена в нас скрывают в целом таланты, подсвечивают. Мне кажется, в каждом из нас такой кладезь всевозможных навыков и умений. Просто, да, времена такие, что иногда вот именно этот талант выходит на первое место. И сейчас все утюги, все кричат, говори, проявляйся, личный бренд. Как ты ничего не продаешь в Инстаграме? Как это ничем не занимаешься? Как это нигде не подрабатываешь? Такого быть не может. Но иногда мы все-таки молчанию сладкому отдаем в разные направления. Молчание иногда это просто золото. В мире, наверное, это золото высшей пробы, платина. Лучшая страховка от глупости. Иногда нужно промолчать. Вот замечали, с какими-то людьми хочется. Ну, мне, например, у меня очень много таких людей раньше было в окружении, с которыми хотелось паузу заполнить. То есть вот какая-то возникает конструкция. Вот вы общаетесь, тишина, и хочется что-то продолжать говорить. А не всегда надо продолжать что-то говорить. Это превращается в тараторение какое-то. Не всегда успеваешь подумать о том, что нужно сказать. Но это такая энергетика у людей срабатывает. А часто, конечно же, это все приводит к каким-то жизненным факапам. Ни один из них не начинался со слов, конечно, и тут я решил промолчать. Правильно? Всегда мы говорим в этих случаях. Есть, наверное, три железных момента в жизни, когда молчать – это вопрос выживания. Например, когда вы правы в споре со своей второй половинкой, да, мужчина, лайфхак, если в разгар ссор вы вдруг понимаете, что на 100% правы, у вас есть железные аргументы и факты, надо

удалил все это приложение. Шутка, конечно, иногда нужно начинать говорить, и паузы иногда приводят к каким-то фатальным последствиям. Но есть такое гениальное высказывание Марка Твена: лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и развеять все сомнения. Да, но давайте практиковать это чудо. Иногда, да, самый лучший ответ начальнику или какому-то токсичному человеку в сети — это просто красивое, гордое, загадочное молчание. Ну и в конце концов, если вас спросят, почему вы молчите, всегда можно загадочно поднять палец вверх и сказать: я медитирую. Ну что еще делать в середине рабочего дня в четверг? Ну, можно, конечно же, работать, но мы таким не занимаемся. Мы наслаждаемся моментом, чтобы он еще слаще был и приятнее. Создаем ту реальность, в которой хочется находиться. Привет, и присылайте в телеграм-чат Душевного радио. Рассказывайте, кому будем их отправлять, куда наша волна Душевного радио долетит. В этом часе решаете вы.

0: Куда спешит ваше сердце, когда хочется настоящих открытий? Оглянитесь вокруг. Сотни дорог, которые ведут к нашему, родному. От величественной истории замков до грандиозных заводов-гигантов.
1: Откройте для себя промышленный туризм Беларуси и станьте частью живой истории, созданной нашими руками.
0: Время любить свое. Открываем новый экскурсионный сезон вместе с душевным радио.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Великое князство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимой, пильнуешь Беларусь. Парк Сула БАЙ.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Сантехнику и шины покупают на Емол. Унитаз напольный керамин Рива 234,99. Зимняя шина Белшина R15 120 рублей. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57. Ага.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Озарение, оно такое, как иногда свалится на голову. Но даже это может произойти после хита «One Way Ticket» «Билет в один конец». Ритм такой бодренький, плечи сами двигаться начинают, и голова тоже. И в голову приходят уже не танцевальные мысли. Хотя, казалось бы, да, «Билет-то в один конец» — это же про нашу жизнь. И нет кнопочки «Перезагрузить», «Сохранить», нет такого, да. И тут память подкидывает фильм, классику «Господин Никто». Помните этот шедевр? Там главный герой стоит на перроне и пытается просчитать тысячи вариантов своего будущего. Вот повернешь направо, станешь богатым, но несчастным, к примеру. Налево — это как у того самого камня в наших русских сказках, да? Это налево, направо — любовь всей жизни. Прямо утонешь в рутине. И от такого многообразия маршрутов, дорог становится безумно интересно. Безумно интересно, если можно за всем этим понаблюдать, как в фильме «Господин Никто». Но в то же время страшно становится, потому что каждая наша мысль, каждая маленькая, да, каждая пироженка неотвратимо несет нас к какой-то версии будущего. А там, может быть, и не надо было эту пироженку есть, кто знает. А может быть, и надо. В общем, мы сами пишем свой сценарий, но, если честно, пишем-то мы его сами, но черновик и первые главы нам всегда набрасывают родители. Мы смотрим на них, на их жизнь. И как раз сейчас в Беларуси началась неделя родительской любви, которая объединяет как мостик День матери и День отца. И это время, когда принято говорить самые теплые слова, дарить цветы, приезжать в гости, благодарить родителей за бессонные ночи, за то, что вообще дорастили нас до какого-то возраста. Но когда мы способны рассуждать о фильме «Господин Никто», вот уже можно приходить к этому разговору. И в такие дни соцсети заполняют идеальными семейными фотографиями, все улыбаются на них, все красивые, пьют чай из красивых чашечек. И идиллия. Идиллия сейчас в интернете. Но жизнь, она, как мы знаем из того же кино, шутка многослойная. И штука многослойная. И отношения с родителями — это не всегда ровный такой, ровная дорожка, да, прямая, безопасная, с зонами для отдыха, для заправок, для перекусов. Иногда это очень такой крутой серпантин, а иногда и бездорожье, и, потому что не всегда родители тоже готовы к такой роли своей, да, и неожиданные повороты тоже на этой дороге встречаются. И проверить, насколько этот серпантин безопасен, решил китайский интернет. В Китае недавно завирусился, пожалуй, самый честный, самый мощный тест на отношения в семье. Там подростки и взрослые, уже выросшие, да, дети, подходят к своим родителям и с улыбкой, очень мило и спокойно говорят всего одну фразу. «Мама, папа, будьте уверены, мое детство станет вашей старостью». И включают камеру, чтобы записать реакцию. И вот тут начинается настоящее кино. Реакции разделились ровно на два лагеря. Первый лагерь моментально расплывается в улыбке. Родители радуются, обнимают детей, говорят: «Ой, ну как здорово, как отлично! Значит, я буду окружен заботой, значит, мы будем гулять, путешествовать, ты будешь меня баловать вкусняшками». Для них эта фраза звучит как абсолютная любовь. Ну а второй лагерь о том, там реакция мгновенная, как оттока. Лицо каменеет, в глазах появляется искренний испуг, родители начинают злиться. «Ты мне угрожаешь, да?» Но почему-то вот меня очень зацепила эта вторая реакция. Почему одни и те же несколько слов для каких-то родителей как благословение, для других это угроза, да, уровня Стивена Кинга? Потому что эта фраза – идеальное психологическое такое зеркало. Это закон кармы в действии, родительский бумеранг. Поэтому, друзья, возвращаясь к фильму «Господин Никто», в нашей неделе родительской любви, жизнь действительно билет в один конец, и каждый шаг приближает определенный финал.

0: он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Собирайте скидки с каждого квадратного метра. Только до конца месяца в комплексе «Минск-Мир» скидка 670 рублей с квадратного метра на определенные коммерческие помещения. При быстрой оплате дополнительная скидка до 15%. Возможна покупка в рассрочку и кредит. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. Час дня.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район высказался о больших перспективах лесопереработки. Как передает Белта, глава государства подчеркнул, мир начинает поворачиваться в сторону переработки леса. От леса мы должны иметь больше. В этой связи белорусский лидер обратил внимание на развитие Африки. Этот регион обладает значительным потенциалом и демонстрирует достаточно высокие темпы экономического роста. Однако Африка не обладает лесными ресурсами, и глава государства полагает, что Беларусь может сработать в этом направлении. Это особенно актуально для Витебской области, более трети территории которой занимает лес. Александр Лукашенко потребовал от губернатора Александра Рогожника определиться со стратегией, в том числе связанной с использованием лесных ресурсов. В Беларуси запустили онлайн-оформление ДТП. Кардинально упрощается процесс оформления дорожно-транспортных происшествий. Водители могут составить электронное извещение всего за 3 минуты с помощью нового специального веб-приложения. Официальная ссылка на новое приложение размещена в разделе «Электронные сервисы» на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. Услуга полностью бесплатная. Корректировка проекта генплана Гродно войдет в государственный заказ на следующий год. Решение закреплено в перечне градостроительных проектов, утвержденном правительством. Как пояснили в мэрии Гродно, масштабные работы начнутся в следующем году. Основное внимание уделят изменению функционального зонирования, реновации неэффективно используемых территорий и созданию умных решений для уплотнения городской застройки. Например, территорию рядом с улицей Суворова, где до сих пор сохраняется частная застройка, преобразят, заменив современными многоэтажными домами. Хоккейный клуб «Динамо Минск» накануне проиграл лучшей команде Восточной конференции в КХЛ магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3-1. «Зубры» после выездной серии вернулись на Минск-арену, но это не придало им нужных сил. «Динамовцы», имеющие 17 очков, остались на 7-й позиции в таблице Западной конференции. Новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. Вкусные блюда и хорошие цены – то, что нужно. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на Сливках. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в основном в западных районах дожди, в Бресте и Гомеле 11-13, в Гродно, Витебске и в Могилеве 10-12 тепла, в Минске также до плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шибека.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Забудь, и сразу же хочется забыть. А почему так происходит? Потому что наш мозг, оказывается, не воспринимает эту частицу «не», но не уважает ее. И это если много раз произнести «не-не-не-не-не», тогда все будет обратно. Например, вот из жизни мама говорит ребенку: «В лужу не лезь». Конечно же, малыш сразу же прыгает туда с какими-то восторженными воплями. Потому что психологи даже название подобрали, да, для такого парадокса белой обезьяны. Это эффект иронического контроля. Это работает с точки зрения науки очень просто. Мозг, он прямолинейный. И чтобы обработать команду «не думай о пицце», ему сначала нужно представить эту самую пиццу, такую сочную, со сыром, который тянется так далеко-далеко, хрустящую еще. Вот представили, да. А чтобы применить потом к ней отрицание «не», мозгу требуются дополнительные ресурсы, дополнительные усилия. И к моменту, когда он готов дорисовать этот красный крестик, слюнки уже потекли, инструкция провалена. Поэтому, если нам говорят: «Не забудьте распечатать этот документ», мозг сразу же слышит: «Распечатать документ забудь!» И с удовольствием эту команду выполняет. Что делать? Как-то перепрошивать внутренний наш навигатор. Мозг не понимает, куда не надо идти. Ему нужно четко сказать, куда идти. И вместо «не забудь» – помни. Вместо «не болей» – будь здоров. Вместо «не ешь этот торт» – ну ладно, тут никакая психология не поможет. Просто запираем все холодильники. Хотя в обед еще можно, до вечера далеко. Это вечером какие-то особенные правила люди со временем начинают вводить. А для этого периода, для обеденного перерыва, для дня никаких правил не существует. Помните, что можно писать в телеграм-чат Душевного радио, кому мы будем желать хорошего дня, кого с чем поздравляем 15 октября. Помните? Ну тогда пишите.

0: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: До того, как эта болезнь распространилась на все торговые центры страны, ее привезли, конечно же, сначала в Минск. Все началось со столицы. Глянцевые, без единого пятнышка, стекла, такие, что от пола до потолка, которых мы никогда в жизни раньше не видели, в таком идеальном состоянии, без единого развода, нас с вами разводили на синяки, на ссадины, на ушибы. Уж не знаю, сколько исков подано на клининговые службы торговиков, но пострадавших полно, и сама я тоже в их числе. Но до того, как на уровне глаз появились желтые кружочки и таблички с расписанием работы магазинов, мы сносили прозрачные препятствия, двери, вот эти вот стены, что за мода пошла, ругались на них. Но теперь знаем, кого за это благодарить, написал Сергей в телеграм-чат Душевного радио о том, что работает в торговом центре «Галилео» начальником отдела клининга. И сегодня у его двух замечательных администраторов день рождения. Ксения и Оксана. Всего вам самого наилучшего. Чистые перспективы обещает вам Сергей. Ну, и я так понимаю, что в жизни вашей никогда не будет пятен на репутации. Люди, которые имеют отношение к клининговым службам, грязных мыслей тоже, наверное, у вас не найти. И пыльных перспектив в том числе. Пускай будут яркие эмоции не только в день рождения, не только летом, когда солнышко, да, нас освещает с утра и до вечера, кажется, ночью тоже светит. Пускай всегда, в любую пору года, у вас будет хорошее настроение, сверкающие результаты. И пусть ваш труд всегда ценится на вес золота. Это уже к Сергею просьба. Пожалуйста. Да, Сергей, как-то поучаствуйте. Да, чтобы блестели у них девчонок слитки золотые, как минимум, или бриллианты. Они могли себе позволить. Привет, супруги Ю... Ой, как я прочитала! Привет подруге Юле! Анастасия передает. Было бы интересно, если бы этот парень писал. Ну ладно, подруге Юле, которая сейчас возвращается со сказочных островов. Где-то там она отдыхала на Бали. Юля, очень ждем тебя и рассказов об отпуске всем коллективам. Девушки, запасайтесь платочками, значит, будем рыдать. Да, потом мне расскажите тоже, как хорошо Юля отдохнула. Ну, а мы, конечно же, слезы радости не сдержим. Возьмем контактики, тоже когда-нибудь туда отправимся. Ну, хочется на острова, ну, или хочется какого-то тепла, движения, а не вот этой вот серости за окном. Но это у меня серость. У вас, может быть, погода хорошая, но я что могу, вот это музыкальное настроение. Поэтому делаем громче.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Не так и молод, зато опытен. 1007 лет Бресту, и сейчас по его улочкам едет водитель Валера. Валера только что высадил артистов театра «Кубок Колоса». У них гастроли, приехали из Витебска ребята в гости. И знаете, что надо хорошему водителю, чтобы хорошо ехать? Конечно же, ему нужны приветы. И вот артисты написали, Алексей вот лично написал в инстаграм душевного радио. И от всех попросил передать водителю Валере большой привет. Вот так вот. А еще хорошему водителю нужны обязательно

истории, чтобы ехать дальше. Как паровозику из Ромашково нужны были впечатления, или как в Незнайке тоже машинку подкармливали чем-то вкусным, пообщалась с детьми, какие примеры пошли интеллектуальные в эфире. Ну, вот вы все слышите сами. Вот монологи нужны водителю хорошему, песни нужны. И столько раз уже вы с артистами общались, вы уже можете лично им слова подсказывать, быть суфлером. Если что, на сцену и Фигаро. Можно даже отыграть профессионально. Большой вам привет. Пусть сегодня хорошие у вас будут попутчики. Плохо себя, надеюсь, вести не собираются. Если что, пишите на душевное радио. Елена, привет коллегам в город Минск. Шлет Саше, Наташе, Наталье. Это разные люди, хотя имена похожи, но к одной Наташе, к другой Наталье. И сразу Наталью мы представляем уже иначе. Катя и Виталию. Хорошего и спокойного рабочего дня. Вот я тоже не понимаю героев, которые считают, будто каждый день надо уработаться. Уработаться, устать, ног не поднимать, глазами не моргать от усталости. Давайте сегодня мы эту традицию славную немножечко градус ее вектор куда-нибудь подвинем в сторону спокойного рабочего дня и обязательно легкого, обязательно наполненного улыбками и, ну, правильно, чем-то культурным, пускай тоже где-нибудь наполнен на обеденный прерыв, и очень скоро мы с вами уровень культурной грамотности повысим, ну и проверим в эфире Душевного радио.

карамелька? Да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Конечно же, танцевать можно и без музыки, но с ней все-таки как-то легче. И балет представить без оркестра невозможно. Сегодня мы с вами станем еще ближе не только к искусству танца, но и к классической музыке. Прямо сейчас в эфире Душевного радио разыграем эксклюзивный мерч балетного спектакля «Две Анны», который рассказывает и показывает историю двух женщин: Анны Ахматовой и Анны Павловой. Конечно же, все это происходит на сцене Большого театра Беларуси с участием звезд Большого театра России. Вот такой спектакль пройдет в Минске 15 ноября. Но кому-то из вас скоро, через несколько минут, подарю эксклюзивную майку с фирменным принтом спектакля. Потом шопер. Еще к маечке вдобавок, к силуэтам балерины и, конечно, коллекционный памятный буклет, в котором самые красивые кадры и секреты закулисья для вас собрали, а Душевное радио все это вам вручит. Хотите все себе? Тогда открывайте скорее телеграм-чат Душевного радио и слушайте музыкальную загадку. И, конечно же, присылайте правильный ответ. Кто первый, тот и победил. Если в течение месяца ничего не выигрывали на Душевном радио, то, конечно же, приз ваш.
0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Если готовы, то сейчас вы услышите фрагмент из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Да, хорошо, вам уже знакомый. Танец «Феи Дрожжи» прозвучит. В чем же загадка, вы у меня спросите? Задача – написать в телеграм-чат. Сейчас расскажу, что для начала откройте телеграм-чат и готовьтесь первым прислать правильный ответ. Итак, ваша задача – написать в чат название инструмента, который создает нежный хрустальный перезвон в этой композиции. Пока вы пишете, я расскажу, что этот инструмент Петр Чайковский тайно привез из Парижа специально для премьеры балета «Щелкунчик», чтобы передать падение капель фонтана в сказочной стране. Ну, скажите, магия ощущается. Как называется этот инструмент? Мы должны узнать и написать в телеграм-чат Душевного радио. Смотрим, что же вы мне присылаете. Значит, тут есть треугольник. Ну, такой инструмент нам знаком еще из детского сада. Ксилофон, металлофон, вибрафон, маримба, колокольчики. Много вариантов еще вы продолжаете присылать. Вы же, если впервые пишете, вы нажмите «Я не робот», чтобы сообщение сохранилось. Но я вижу первое правильное такое сообщение, сформулированное, пришло, знаете, от кого? От Инны, и это челеста! Да, вот такой инструмент, челеста. Я тоже раньше не знала. Не удаляйте сообщения свои, пожалуйста, что он существует. Он выглядит вообще как фортепиано, но это не фортепиано. Малюсенький такой инструмент, небольшой. Деревянный шкафчик, похож на компактное пианино или на физгармонию. И клавиши там и белого, и черного цвета. Но когда музыкант нажимает на клавишу, то молоточек ударяет не по струнам, как в фортепиано, а по металлическим пластинкам или трубкам со специальными такими резонаторами. Этот инструмент челеста назвала Инна. Инна, мы вас еще раз поздравляем. Смотрю, правда, давно ничего не выигрывали на Душевном радио, поэтому с удовольствием вручаю вам набор такой фирменного мерча балетной постановки «Две Анны». Майка, шопер, памятный буклет. Расскажу уже за кадром, как вы их заберете. Но вот так в эфире Душевного радио у нас получается стать еще больше, еще ближе к магии, к чуткости и к страсти. Звезды Большого театра России в балете «Две Анны» 15 ноября в Минске.
0: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.
2: Белагропромбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Обед обедом, а приветы у нас по расписанию. Такая фраза отлично подходит для этих душевных часов, потому что сейчас мы уже заканчиваем делиться приветами, но важный, нужный приветик прилетел для Романа. Роман, вообще-то, многодетный отец, может таможить по льготе машинки, но у него, кроме этого бонуса, есть еще большая ответственность. У него 4 дочери. И написала сейчас красавица жена в телеграм-чат душевного радио Арина о том, что сегодня у отца большого-большого семейства день рождения. И вы как-то решились на такую важную роль, быть самым любящим, самым нежным отцом. И это огромное счастье, потому что от всего сердца вас поздравляет большая семья. У вас 5 девчонок в окружении. Они просили передать, что вы для них главная опора, вы для них защитник, пример мужества, самый лучший папа и муж на свете. Вот такая сборная желает вам и здоровья, и сил. Ну, конечно, как без вот того, что они перечислили. Все это вывозить, все семейство, энергии, чтобы хватало на грандиозные планы. А 5 девушек, уж поверьте, вам эти планы обязательно обеспечат. Ну и согреют вас улыбками тоже. У вас дома наверняка любовь царит, гармония, уют. Женское царство вдохновляет на новые победы. С днем рождения, Роман! Аплодисменты давайте подарим многодетному отцу. Ну кто, как не мы, оценим вообще уровень профессионализма человека? Кто, как не мы, душевные, поддержим его в любой момент жизни? Ну, Роман, конечно, праздновать вам есть с кем. Но спасибо, что разделили этот повод со всеми нами, с душевной волной. Привет, и, конечно же, продолжим передавать завтра с 12 до 2. Копите их, копите и пишите в телеграм-чат душевного радио.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимит.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
0: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район обратил внимание на необходимость индивидуального подхода при проведении сельхозработ с учетом практического опыта, передает Белта. Главе государства доложили о ходе осенних полевых работ. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, при проведении посевной акцент делается в том числе на увеличение сева озимой пшеницы. Кроме того, увеличивают площади озимого ячменя. Здоровье женщин и детей – основа качества жизни общества и ключевой приоритет государственной политики, заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев. Он подчеркнул, что система здравоохранения вносит значительный вклад в благополучие общества, чтобы в семьях рождались здоровые дети и все получали необходимую медпомощь. Особое внимание уделяется охране материнства и детства. БЖД 22 и 29 октября изменит график движения поездов на участке Минск-Брест. Также Белорусская железная дорога информирует о временном изменении графика движения пассажирских поездов на участке Могилев-Кричев 22 октября. Более подробную информацию можно узнать на сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ мой поезд», а также по телефону 105. Поклонникам чипсов Pringles предложили выиграть пожизненный запас чипсов, которого хватит примерно на 200 лет. Для этого надо подписать завещание, в котором нужно согласиться быть похороненным в уникальной металлической урне в форме банки чипсов. По словам представителей бренда, урна изготовлена из драгоценного металла и имеет съемную крышку. И к новостям компании. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужные средства на покупку, ремонт или другие планы выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на сайте belapb.by и по телефону 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,37, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность без осадков. Температура ночью составит от 1 до 7 тепла. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 12, в Гомеле до 15 с плюсом. В Минске завтра без осадков и плюс 13. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шебека.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать.

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевный полдень на душевном радио.
3: Несколько раз повторяю себе, что сегодня четверг. И кажется, только недавно с вами в понедельник здесь встречались на душевной волне. И не кажется, что время превратилось в безумное слайд-шоу, так оно будто и есть. Вот только, и уже выходные, только начинаем думать, как бы что-то новенькое начать делать. Этот раз уже пятница, уже четверг. И как-то так неделя-неделя, уже 15 октября. Только недавно лето было, а уже елку скоро будем наряжать. И об огонечках говорить в эфире, да, и обо всем уютном и еловом. Но почему нам кажется, что время летит с такой скоростью? Почему оно летит с такой скоростью, и нам это не кажется? Объяснение дают психологи. Время ускоряется, когда в нашей жизни включается режим, какой, слово вам, автопилота. Правильно, мы по одному и тому же маршруту едем на работу. Выходные проводим у одних и тех же друзей. Вечера проводим с одними и теми же фильмами и сериалами. Или выполняем одни и те же домашние задания со своими детьми. Либо же приходим и просто спим на одной и той же своей кровати. Обеденный сон, я понимаю, или вечерний, но у всех свои порядки заведены. Одни и те же ленты соцсетей. Неважно, что они постоянно нам какой-то новенький контент подбрасывают. Мозг – очень экономный орган. Очень. Зачем ему тратить энергию и запоминать то, что повторяется изо дня в день? Он просто стирает серые блоки из нашей памяти. И когда мы уже оглядываемся назад, кажется, что времени прошло совсем мало. Время летит быстро. Не потому, что оно ускоряется, потому что мы его не замечаем. И я предлагаю прямо в этом часе провести большой такой тренинг всей страной, вернуть себя в настоящий момент. Заметьте сейчас, что происходит вокруг вас. Это не значит, что нужно бросить работу и быстренько пойти гулять. А может, как раз таки и значит. Включайте органы чувств на полную мощность в этот четверг. И обо всем, что хорошего с вами сегодня произошло или происходит в эту самую минуту, расскажите мне в прямом эфире. Звоните в студию душевного радио. В этом часе можно уже набирать, можно чуть позже, но у нас вот еще есть хороших таких 40 минут на то, чтобы поболтать в прямом эфире. И тот, кто дозвонится до меня, тот получит 2 билета на концерт «Душа народная» в рамках душевного фестиваля. Но это по секрету. А так, номера эфирной студии скоро продублирую в телеграм-чате душевного радио. Жду вашего звоночка.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Холодильники и спортивное питание покупают на Емол. Холодильник-морозильник LG 2299 рублей. Протеин-сывороточный молочный мир 64,99 за 1 килограмм. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевный полдень на душевном радио.
1: Это да, и такого количества звонков в студии душевного радио уже не помню, сколько там мне лет, а я уже как будто не помню, разрывается телефон, но так оно получилось, что очень многие хотят с нами поболтать в прямом эфире. Ну вот Ольга сейчас дозвонилась. Здравствуйте, Оля.
2: Да, здравствуйте.
1: Моя тезка, рада вас славить в эфире, но в то же время вот вместе с вами сейчас, кто смотрит трансляцию, убедитесь, у нас тут звонки разрываются, лампочки все мигают, а такая красивая эта атмосфера, когда лампочки мигают, как будто на Новый год уже что-то намекать. Но что мы хотим в эфире с вами, Ольга, обсудить? Я попросила позвонить на душевное радио кого-то из вас, наши радиоактивные, рассказать, что хорошего произошло сегодня в вашей жизни, там что-то хрустит в телефоне у Оли, но мы понимаем, прямой эфир. Замечать все, что происходит вокруг, это не значит бросать работу. Я так понимаю, что вы сейчас прямо с рабочего места нам звоните.
2: Да-да-да, прямо с рабочего места. Вот был у нас обед.
1: Был, закончился, услышали правила игры и решили попробовать. Хорошо. Где работаете, чем занимаетесь?
2: Работаем бухгалтером.
1: Отлично. В бухгалтерии какого предприятия мы звучим?
2: Бухгалтерии управления образованием.
1: Даже там нас слушают?
2: Да, да, да.
1: Ой, как оно ответственно все внутри, да, сейчас стало. Отлично. Здравствуйте, бухгалтерия, образование. Ольга, какую историю будете нам рассказывать в эфире?
2: Буду рассказывать историю. Ну, это не история, это просто такая приятная неожиданность.
1: Что произошло с вами сегодня?
2: Да, вчера вот у нас был праздник, все знают, да, День матери такой, да. Мы все мамы.
1: Ну так, где-то слышали, да.
2: Да, где-то мельком слышали, да. Угу. А у меня вот в этот праздник муж был в командировке.
1: Отличный праздник.
2: Да, да. А сегодня он
1: можно просто
2: командировки и сразу заехал ко мне на работу и привез мне цветы и тортик. Для меня это было так нежно, просто нежно и просто приятно.
1: То есть вчера вы устроили праздник непослушания, были наедине с собой и, ну,
2: да,
1: и
2: да,
1: со своими.
2: А сегодня просто я просто так не ожидала, просто вот это было так. Просто супер.
1: Как хорошо, что мужья нас все-таки не балуют, правильно?
2: Да.
1: Но с другой стороны, Бог бы сделать это и почаще. Но в любом случае, вас это порадовало, удивило. Коллеги, естественно, обзавидовались, я уверена.
2: Да, цветочки, которые я очень самые больше люблю, это мои любимые розы бордовые.
1: Большие такие бутоны.
2: Да, такие высокие.
1: Высокие,
2: такие
1: ароматные. О, я уже представила, как будто сама обрела этот букет. Ну, вот такой жест от вашего...
2: Не было предела, я не знаю.
1: Как зовут вашего мужа?
2: Мужа зовут Алексей.
1: Алексей, вам огромное спасибо от Ольги. Знаете, что ваш жест красивый принес вам, вашей семье, 2 билета на концерт «Душа народная» на душевный фестиваль. Уже 17 октября в 15:00 во Дворце спорта пройдет это мероприятие. Вы увидите, Ольга, супруга, вы увидите и... Значит, кто там будет? И Татьяну Куртукову, и Прохора Шаляпина, и Плута, да, и будете... Даже Прохора Шаляпина, да. Вот кто интересен, ну, личность. Будете подпевать, танцевать, наслаждаться и вспоминать душевное радио. Ольга, вот такая радость принесла вам победу в самом оптимистичном конкурсе, даже не конкурсе, на душевном радио. Хорошего дня.
2: Спасибо, но... душевному радио, и вам, Ольга.
1: Пожалуйста, Ольга, хорошего дня.

0: величественные стены замков,
1: тайны древних городов
0: и современные промышленные гиганты. И все это здесь, дома, на родине.
1: Душевное радио объявляет время любить свое.
0: И открывает свой экскурсионный сезон. Беларусь легендарная. Мы узнаем ее вместе. Следите за эфиром и выигрывайте поездку мечты.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Что бы мы делали без переводчиков, без возможностей нашего 21 века? Просто бы наслаждались фирменным хрипловатым голосом Джо Кокера. Ну а так можно еще посмотреть, о чем же этот манифест неудержимой энергии. И мне очень понравилась строчка: «Меня приговорили к 20 годам скуки за попытку изменить систему изнутри». Но ведь мы часто сами себя приговариваем этой скуки, придумываем, что жизнь вот такова и никакова больше. Крутимся, как белочки в колесе, смотрим под ноги, обходим лужи, проверяем рабочие чаты и забываем поднять голову и заметить что-то. Ну, вот жизнь иногда невероятно полезна просто остановиться прямо посреди дня и замереть на минуточку и спросить: так, а что прямо сейчас вот происходит с моей жизнью? Или же получить букет от мужа. Вот так вот муж сделал и помог Ольге сегодня выиграть 2 билета на душу народную. Вот так оно все и происходит. И из таких маленьких вспышечек складывается потом наше счастье и идеальные планы на вечер и на выходной день в том числе. И чтобы жизнь не превратилась в скучный российский сериал, нужно делать для нее что-то прекрасное. И для этого не обязательно покупать Манхэттен. На днях в интернете, кстати, завирусилась добрая новость о том, как обычный почтальон из небольшого города заметил, как пожилые люди на его участке очень часто в одиночестве с грустными глазами находятся. Ну, вот им тоскливо. И он сделал вот что. Он начал вкладывать в их почтовые ящики вместе с газетами и со счетами, которым нужно оплатить, от которых аттеста они грустными становились, и от газет, и от каких-то, да, квитанций и чеков. А вкладывал коротенькие записки с теплыми пожеланиями, с шуточками, прямо от руки написанными, уже давно забытый навык письма от руки. И его участок, его дома, его люди, к которым он периодически наведывался по работе, люди буквально оживали на глазах. Они начали улыбаться, знакомиться, начали его встречать и печь пироги, угощать его. Понимаете, о чем я? Человек просто заметил чужую жизнь и сделал для нее маленькое, но абсолютно прекрасное чудо. Можем брать пример с этого почтальона. Мне кажется, в окружении нашем есть что заметить, есть что, чему удивиться даже в этот четверг. Поэтому замечаем детали, обнимаем любимых, танцуем под хиты, проверенные временем, прямо посреди рабочего офиса. Потому что жизнь хорошая штука. Особенно, если на фоне где-то играет душевное радио. Это была Ольга Шебека. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Душевная осень на Душевном радио.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко во время посещения животноводческого хозяйства в Верхнедвинском районе подарили теленка японской породы вагю, передает Белта. Кличка Освея, она имеет черный окрас, теперь ее перевезут в хозяйство президента. Глава государства сразу попросил специалистов дать подробные инструкции, как корову этой породы правильно содержать и кормить. Взрослая особь достигает веса в 600 килограммов, а быки – до 900 и более. В Беларуси стартовал первый этап репетиционного тестирования. На него забронировано более 96 тысяч мест. С этого года новый формат испытаний вместо отдельных этапов тестирования станет 8-месячным курсом, состоящим из 3 модулей. Второй модуль намечен с 4 января по 21 февраля, третий – с марта до конца апреля. Для тех, кто не сможет пройти тестирование очно, предусмотрена возможность дистанционного выполнения теста в онлайн-режиме после завершения каждого модуля. В Минск мэрия построит двухэтажный мини-рынок с парковкой на 1200 машин. Завершить строительство планируют в 2027 году. В конце октября в районе также начнут прокладывать дорожки для большого парка, который займет сразу 4 квартала – 14, 15, 16 и 17. Еще 2 сквера появятся в 27 и в 28 кварталах. Полноценный трейлер нового сезона сериала «Спасатели Малибу» представил телеканал Fox. Премьера запланирована на январь 2027-го. Первый сезон будет состоять из 12 эпизодов. Оригинальные «Спасатели Малибу» выходили с 1989 по 2001 год и включали 11 сезонов. Сериал транслировался более чем в 200 странах и на пике популярности собирал свыше 1 миллиард зрителей в неделю. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,37, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,60.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность без осадков. Температура ночью составит от 1 до 7 градусов тепла. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 12, в Гомеле до 15 тепла. В Минске завтра без осадков и плюс 13. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: В нашей аптеке такого лекарства нет.
3: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарства на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
4: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
0: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко уделяет повышенное внимание сфере сельского хозяйства, ставя целью еще больше развивать это направление. Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район. «Мы свое сельское хозяйство в целом спасли, но надо двигаться дальше», — сказал глава государства. Александр Лукашенко в качестве одного из достижений отметил, что страна экспортирует продукты питания на 10 миллиардов долларов в год. В Беларуси запустили сайт о людях, участвовавших в судьбоносных решениях для страны. Как передает Белта, более 150 историй делегатов разных созывов Всебелорусского народного собрания представлены на новом информационном ресурсе «ВНС в лицах». Проект приурочен к 30-летию ВНС. Сайт объединил материалы районных и областных редакций со всей Беларуси. Мингорисполком организует горячие линии по вопросам ЖКХ, торговли и услуг, а также транспортного обслуживания 20 октября, сообщает агентство «Минск-Новости». Обращения от граждан будут приниматься с 9 утра до полудня. Контактные данные специалистов есть в сети. Минск встречает душевный фестиваль. Сегодня в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И к новостям компании. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужные средства на покупку, ремонт или другие планы, выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредит в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Доставка еды только выгодна. Воспользуйтесь акциями «Сливки-бай», суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. Галерея национального декоративно-прикладного искусства представляет собой уникальный уголок традиционных белорусских ремесел, расположенный в самом центре крупного города. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, ткани, кожи, деревы, лозы, бересты, а также куклы и многое другое. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,37, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,60.

0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность без осадков. Температура ночью составит от 1 до 7 градусов тепла. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 12, в Гомеле до 15 с плюсом. В Минске завтра без осадков и плюс 13. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио «Вечерний эфир» с Дмитрием Кустовым.
1: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: полномасштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Доброго дня!

Дорогие друзья, я с огромным удовольствием хочу пригласить вас на концерт «Звездный шансон» в рамках душевного фестиваля, который состоится 16 октября в Минске во Дворце спорта. Приходите, не пожалеете. Попоем, пообщаемся, подарим друг другу позитивные эмоции. Искренне ваш Юрий Кузнецов, Таежный. Я не боюсь этого слова. До встречи. Да здравствует шансон. Да здравствует Минск. Да здравствует Беларусь. Ура!

0: Вы слушаете «Душевное радио». Я подумал, знаете, если есть счастье, то оно придет завтра, потому что пятница. Но говорят, что ожидание чего-то классного еще приятнее, да, чем когда оно сбывается. Вот это как раз-таки про четверг. Давайте уже потихоньку заканчивать с работой, ну или, по крайней мере, думать об этом, ну и ждать этого самого счастья вместе. Дмитрий Кустов зовут меня, вы слушаете «Душевное радио». Вам спасибо, да, в этом часть много музыки, рубрика «Полезный вечер». Ну и по пути тоже рубрика, вот расскажу, у кого из домашних питомцев ожирение встречается чаще всего, чего там наисследовали в одном российском университете. Новость года не иначе. На самом деле смешная, вот обсудим через минут 7 вам. Доброго дня и спасибо за компанию.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
3: «Душевное радио». Слушай, любимое, проверенное.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Вы слушаете «Душевное радио». В рубрике «По пути» обычно обсуждаем что-то, ну, или автомобильное, или не очень автомобильное, ну, что-то интересное. Вот, например, сейчас расскажу вам, что же там исследовали в одном российском университете. Оказывается, если ваша кошка весит 7 килограммов, ну, а вы продолжаете называть ее пушистиком, возможно, пришло время поговорить на чистоту. Ученые вот из России выяснили, оказывается, кошки набирают лишний вес чаще собак. И дело не в тяжелой судьбе. Нет, а в том, что кто-то слишком щедро раздает вкусняхи. Да, лишний вес у 57% кошек, ожирение было у 43% собак, пока росли там, да? Главная причина – бесконтрольное кормление. На него пришлось 73% случаев ожирения. На втором месте – недостаток физической активности. Ну, тут можно котов и кошек понять, да, дома лежат. Ну, а на третьем – избыток лакомств. Поэтому кошка, знаете, смотрит на нас так, вот будто не ела 3 дня. Хотя завтрак был 10 минут назад. И вот тут главное – запомнить. Это не голодный взгляд, это профессиональный взгляд на человека, которым очень легко управлять.
0: По пути вместе с Душевным радио. Внимание, вопрос. Когда истекает срок уплаты страхового взноса по обязательному страхованию строений?
2: У нас досрочный ответ. 31 октября. Произвести оплату можно в пунктах продаж Белгостраха через интернет, мобильный банкинг и ЕРИП, а также в почтовых отделениях и банках. Подробности на bgs.by.
0: Абсолютно правильный ответ.
2: Белгострах. Оберегаем счастье.

Куда спешит ваше сердце, когда хочется настоящих открытий? Оглянитесь вокруг. Сотни дорог, которые ведут к нашему, родному. От величественной истории замков до грандиозных заводов-гигантов. Откройте для себя промышленный туризм Беларуси и станьте частью живой истории, созданной нашими руками. Время любить свое. Открываем новый экскурсионный сезон вместе с душевным радио.

0: Группа Hi-Fi в эфире душевного радио. Слушайте, как в молодость вернулся. Но никого не щадит время, хотя иногда смотришь на Митю Фомина и думаешь, вот нашел же он где-то источник вечной молодости и такого красивого голоса. Кстати, можете посмотреть и даже послушать Митю на нашей странице в Инстаграме. Да, у нас много там интересного контента, и не только Митя Фомин. Можно еще участвовать в конкурсах, получать подарки, подпевать любимым ведущим, ну и смотреть, как мы тут проводим время в эфире, за эфиром. Ну и какие вообще суперзвездные гости к нам приходят. Все на странице душевного радио в Инстаграме. Не только в этой соцсети мы есть. Вообще все ссылки есть на сайте душевное радио.бай. Так что переходите, да, там прямо на главной странице. Не забудьте подписаться, это очень-очень важно. Дальше в нашем эфире музыка. Ну и через минут 7-8 полезный вечер. Да, такая классная рубрика. Мне она точно нравится. Вот расскажу, с чего не стоит начинать утро, с каких таких продуктов, чего говорят диетологи. Очень скоро в эфире.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Новый сезон на душевном радио.

0: Полезный вечер на душевном.
1: Вы слушаете душевное радио. У меня, кстати, и хорошая, и плохая есть новость. Ну, давайте с хорошей начнем. Рабочий четверг потихоньку заканчивается. Ну и пятница уже скоро наступит. Но есть, кстати, новости не такая хорошая, особенно для тех, кто любит вкусно поесть. Особенно с утра. Ну вот, если начинаете утро с круассана, сладкого кофе, бутерброда с колбасой, диетологи до вас доберутся, да. Ой, назвали три популярных продукта, которые стоит ограничить на завтрак, если вы заботитесь о здоровье печени. Первое – это сладкая выпечка, то есть пончики, булочки, круассаны с начинкой. Ну, сахара там много, насыщенных жиров. Второе – сладкие кофейные напитки. Да что ж они делают? Например, порция холодного мокко, что бы это ни значило, может содержать около 24 граммов сахара. Ну, то есть тоже сахара, опять же. Ну и третий пункт, чего стоит исключить – колбасы, беконы, сосиски. В них обычно много соли и насыщенных жиров. Ну, а регулярное злоупотребление таким мясом связывает с повышенным риском жировой болезни печени. Слушайте, ну вот они все перечислили, чтобы я хотел есть на завтрак. Ну как вот, ну круассан, вот представляете, с маслом есть же такое. Или с сыром. А кофе запить крепким, вкусным. Колбаса, бекон, сосиски, все можно смешать, все съесть. Нет, они советуют овсянку, натуральный йогурт, фрукты, орехи, яйца или рыбу. Ой, что ж тут выбрать, как все прекрасно. В общем, главное помните, печень не требует от вас начинать утро с травы и росы, но и нагружать организм сосисками тоже не надо. Ну, как-то попробуйте найти компромисс, потому что, ну, на одной овсянке далеко не уедем.
0: Полезный вечер на душевном.
2: Увлажнители и мебель покупают на Емол. Увлажнитель воздуха Evolution 279 рублей. Пуфик круглый на ножках 171,99. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Army of Lovers в эфире душевного радио Sexual Revolution. Вы знаете, выглядывая сейчас из студии душевного радио, вижу, Дарья Утюжникова сидит. И вы знаете, хочется. Вот хочется, чтобы она пришла и прочитала новости. И наконец-то познакомила нас с погодой на ближайшие сутки. Но сказала, через минут 8 подойдет. Давайте подождем. Дальше в нашем эфире музыка в дорогу. Ну и еще в следующем музыкальном часе разыграем туристическую поездку по городам Беларуси вместе с любимыми ведущими душевного радио. Вы только представьте себе. В города будем играть. Пока звонить нам не надо. Ждите, когда я вывешу баннер в часе душевного радио. Тогда нужно будет звонить. Все это будет в следующем музыкальном часе. Ну и еще в рубрике «По пути», я думаю, через минут 20 расскажу вам о новом автомобиле от компании BYD. Все это скоро. Оставайтесь с нами.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк – банк родной для каждого.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Любишь снимать рилсы? Твой талант оценят многие. Участвуй в конкурсе видеороликов «Минск World – это про меня». Снимай классные видео об архитектуре комплекса и жизни в нем. Размещай на своих страницах в соцсетях. Победители получат денежные призы. Главный приз – 5000 рублей. Правила конкурса на сайте minskworld.by или по телефону 7675. Период проведения по 7 января 2027 года.
2: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район пообщался с местными жителями и рассказал им о планах по развитию северных территорий Витебской области, передает Белта. Глава государства пообещал, что к 2030 году Верхнедвинский район мы в хорошем смысле не узнаем. Президент назвал три составляющие для развития этих территорий – туризм, сельское хозяйство и лесная отрасль. Но задача стоит не просто вложить в эти территории средства, а сделать так, чтобы они были самодостаточными. Стали известны даты проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования, сообщает Белта. ЦЭ и ЦТ по обществоведению, математике, биологии, иностранному языку, химии, физике, географии и истории Беларуси пройдут 27 мая. Тестирование по госязыкам состоятся 31 мая. Централизованное тестирование по математике, биологии, иностранному языку и географии абитуриенты напишут 4 июня. А ЦТ по обществоведению, химии, физике и истории Беларуси пройдет 7 июня. Неделя родительской любви проходит в Беларуси. Во всех регионах страны чествуют женщин, воспитывающих пятерых и более детей. Орденом матери награждены почти 250 белорусок. Впереди жителей страны ждут семейные спортивные фестивали, а в библиотеках и музеях начнут работать тематические выставки. Кроме того, 21 октября по всей Беларуси юристы, адвокаты и нотариусы проведут бесплатные консультации для многодетных семей. Пилот нарисовал в небе над США картину «Крик» Эдварда Мунка. На это у него ушло 6 часов. Маршрут пролегал над штатом Миссури. Как рассказывали местные СМИ, этот пилот регулярно создает в небе изображения известных картин и сцен из культовых фильмов. Например, однажды он изобразил охотников за привидениями. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,37, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 7 градусов тепла. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 12, в Гомеле до 15 с плюсом. В Минске завтра без осадков и 13 градусов тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу. Час проверенных драйвовых хитов».

0: Мама, а что было потом?
1: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
2: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
3: 25 октября Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be
6: back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
5: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: слушаете душевное радио. В этом музыкальном часе в нашем эфире музыка в дорогу, но чтобы быстрее дома оказались. Ну и не только. Очень хочется в самом начале поделиться нашими грандиозными планами. Да, уже совсем скоро будем с вами играть. Не просто играть, а разыграем туристическую поездку на целый день в теплой компании с ведущими душевного радио. Там будет и музей, и старинные усадьбы, и вкусный обед, и вообще классно проведем время. Если хотите туда поехать, если хотите все это увидеть, ну и пообщаться с любимыми ведущими, ждите, пока я размещу в чате душевного радио баннер. На баннере будет написано «Время любить свое» вместе с душевным радио. Ну и телефоны будут. Вот как только этот баннер будет в чате, как только вы его увидите, тут же звоните в прямой эфир. Будем играть в города, да? Совершенно несложная игра, но я думаю, вы справитесь. А вот кто справится первым и лучше остальных, тот и поедет вместе с нами в такую классную поездку. Так что следите за эфиром, ну и главное, следите за чатом душевного радио. Ну и еще здесь музыка в дорогу, ну и не только. Очень скоро рубрика «По пути». Кое-что интересное вам расскажу. Ну а если конкретно BYD вывела на рынок новый электроседан, что за он, чем удивляют и чем удивят, все через 7 минут.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Клево же, ей-богу! Музыка в дорогу!

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Очень на это надеюсь. Вам желаем отличного вечера, удачной дороги. Очень скоро вернемся к музыке в дорогу, примерно через минуту. Ну а пока кое-что автомобильное вам расскажу. Интересное, чтобы не грустили там за рулем. Китайцы выпустили электромобиль, который заряжается быстрее, чем некоторые люди успевают выбрать, что заказать на обед. И при этом на одной зарядке обещает проехать больше 1000 километров. Да, все это компания BYD. Она вывела на китайский рынок новый электрический седан. Называется «Да». Хан. Стартовая цена, ну, в пересчете на доллары около 33 тысяч. Но впечатляют не только деньги. Батарея емкостью 102 киловатт-часа обеспечивает запас хода до 1000 километров. Только представьте себе, ну, это зависит от версии. Но зарядить аккумулятор с 10 до почти 100% производитель обещает всего за 9 минут. Вау! 9 минут! По мощности тоже все серьезно. Базовая версия выдает 503 лошадиные силы, ну а полноприводная топовая 775. До сотни разгоняется примерно за 3 секунды, но чуть больше. Внутри, кстати, массажные кресла, кожаная отделка, аудиосистема, 31 динамик, сразу несколько больших экранов. Ну а задние колеса умеют подруливать, да, благодаря чему огромный седан может разворачиваться почти на месте и даже двигаться боком, чего только не придумает. Но вы знаете, я вот так подумал, массаж в салоне 775 сил. Машина, мне кажется, настолько комфортная, что можно выехать из дома по делам, ну а через несколько минут уже забыть, куда вообще собирался.
0: По пути вместе с Душевным радио.
2: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.
0: Душевное радио.

0: слушаете Душевное радио. Слушайте, мне кажется, самое время уже и позвонить. У нас уже есть один участник. Я вам по секрету скажу, Нина ждет. Она ждет на линии. У нас телефон есть 370-45-70 и еще один 370-45-74. На вторую линию вас повешу. Да. Разыграем туристическую поездку вместе со мной, с любимыми ведущими Душевного радио. Самое время позвонить. Звоните.
1: Ищешь музыку в дорогу?

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
4: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
6: Величественные стены замков,
7: тайны древних городов
6: и современные промышленные гиганты. И все это здесь, дома, на родине.
7: Душевное радио объявляет время любить свое.
6: И открывает свой экскурсионный сезон. Беларусь легендарная. Мы узнаем ее вместе. Следите за эфиром и выигрывайте поездку мечты.
8: О, да, поездка мечты. Слушайте, вместе с вами поедем. Но для этого нужно победить в игре, которая называется «Душевные города». Ну, по сути, те же самые города, только белорусские, да? Можно называть белорусские города, поселки, деревни. Друг за дружкой называем. 5 секунд на ход, то есть на подумать. 30 секунд в сумме у нас таймер. Ну и кто назвал последний город до сигнала, то есть до того, как таймер закончится, да?

0: Пермь. Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: А как вас зовут, скажите?
1: Владислав.
0: Владислав. У нас Владислав и Тамара. Владислав, ну, смотрите, и Тамара, тоже слушайте, правила несложные. Я первый начинаю, и все на этом, я больше не присоединяюсь к вам. Я просто называю какой-то белорусский город, да, какой угодно. Запускаю таймер, 30 секунд, ну и поскольку Тамара дозвонилась первой, поэтому, Тамара, вы называете город после меня, да, на последнюю букву. Это несложно. Владислав, вы называете город на последнюю букву, которую, собственно, назвала Тамара. Вы понимаете правила, да?
1: Да, да, да.
0: 5 секунд на подумать у каждого. 5 секунд. Но не в сумме 5, а каждый ход 5. 30 секунд в сумме таймер. И кто назвал последний город до сигнала, тот и победил. Тамара, Владислав, вы готовы?
1: Да, да.
2: Готовы.
0: Я называю город... Ну, нравится он мне. Ну, что я могу сделать? Город Гродно. Таймер пошел. Тамара.
2: Орша.
0: Орша.
1: Так, Антополь.
0: Антополь. Вам на «Л», Тамара.
2: Логойск.
0: Логойск, хорошо.
1: Киров.
0: Киев. Это половина времени. На «В» вам, Тамара. На «В» город.
2: Воложен.
0: Воложен, хорошо. На «Н» у вас.
1: Новогрудок.
0: Новогрудок. Ну, давайте быстрее. Ох, ну и вот это конец игры. Это и есть конец игры. Новогрудок. Кто у нас назвал? Владислав, да?
1: Да, да, да.
0: Владислав, ну, ну вот как вы могли? Вот дама же, с дамой играли. Да ладно, я шучу. Да поздравляю я вас. Владислав, мы с вами поедем, очень круто проведем время. Вы представляете, какое счастье-то у вас было?
1: Да, знаю.
0: Было, да. Что я говорю было-то? Будет у вас еще счастье. И есть и будет. Владислав, я вас поздравляю. Отправляемся вместе с вами в теплой компании с ведущими душевного радио. Побываем и в музее, в старинной усадьбе. Вкусно пообедаем. И весь этот день, и не только этот, да вообще любой, в теплой компании не проведем. Владислав, я вас поздравляю. Вы, пожалуйста, не кладите трубку, хорошо?
1: Хорошо, да.
0: Не кладите трубку, я, да, ваш контактный номер возьму, ну и, собственно, пообщаемся с вами, расскажу, как вы сможете забрать вот такой вот крутой, да, крутой, это очень скромно сказано, наикрутейший подарок. Участвуйте каждый день в нашем эфире. Вот эта игра, разыгрываем поездку туристическую в теплой компании с ведущими душевного радио по очень интересным белорусским местам. Спасибо за игру.
3: Время любить свое. Свое. На душевном радио.

0: Вейпс. Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Трепещите, колбасеры! Никифоровна и МС Вспышкин представляют «Колбасный цех 2».
4: О, мы с Никифоровной пойдем на колбасу.
3: И хлеба колбасацу.
4: И тебя возьмем.
5: А меня возьмете.
4: И тебя возьмем.
3: А ты готов пойти на все ради колбасного цеха? Поднимите ваши ручки. Ну, не стесняйтесь. Записывайте за мной

0: больше дать е, да? Я немножко цухарен. Цухарен. Цухарен.
1: А где здесь мои девчонки? Где-то здесь были мои девчонки. Никто не видел. Девчонки, давайте. Ну давайте, девчонки.

0: Вы слушаете «Душевное радио» в этом музыкальном часе. Еще послушаем музыку в дорогу. Ну и вернемся совсем скоро. Да, кое-что интересное вам расскажу. Там новый внедорожник Тэнк 500 вышел. Что там за махина такая мощная, классная, большая? Но все в рубрике «По пути» узнаем обо всем этом. До этого здесь Дарья Утюжникова. Новости и погода на ближайшие сутки. Ну, вообще много чего интересного у нас в следующем музыкальном часе. И личная кинорекомендация от меня и личный гороскоп от искусственного интеллекта. Еще и подарок разыграем. Все скоро.
1: Бери с собой музыку в дорогу на душе.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на Душевном радио.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Любишь снимать рилсы? Твой талант оценят многие. Участвуй в конкурсе видеороликов «Минск World – это про меня». Снимай классные видео об архитектуре комплекса и жизни в нем. Размещай на своих страницах в соцсетях. Победители получат денежные призы. Главный приз – 5000 рублей. Правила конкурса на сайте minskworld.by или по телефону 7675. Период проведения – по 7 января 2027 года.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: У меня 90-60-90.
2: Зато у меня 120/80.
3: Тонометр ProLife PX7 Premium для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника» перед применением простите инструкции. Производитель Женьшин Компани Технологи Компани Лимитед.
2: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
4: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район высказался о больших перспективах лесопереработки, передает Белта. «От леса мы должны иметь больше», заявил Александр Лукашенко. В этой связи президент обратил внимание на развитие Африки. Этот регион обладает значительным потенциалом и демонстрирует достаточно высокие темпы экономического роста. В Беларуси продолжается специальное учение УДКБ «Барьер-2026». На полигоне Стародорожский военные химики и медики из 5 стран отрабатывают совместные действия по ликвидации биологических угроз. Маневры проходят на фоне совместных командно-штабных учений миротворческих сил «Нерушимое братство». Всего в маневрах задействовано 1500 военнослужащих из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также свыше 300 единиц техники и около 80 беспилотников. В Беларуси стартовал прием документов на заочное обучение по аграрным специальностям. Документы принимают на ступень среднего специального образования. Конкурс будет проходить по среднему баллу аттестата. Вступительные экзамены не потребуются. Зачисление на первый курс завершится до 10 декабря. Британец вернулся пешком из Чили в Великобританию спустя 28 лет после начала похода. За это время он пересек 29 стран и преодолел больше 48 тысяч километров. Известно, что мужчина отправился из чилийского Пунта Аренаса 1 ноября 1998 года. Изначально он планировал потратить 12 лет на путешествие и добраться до родного города Хал пешком и вплавь. Но обстоятельства изменились. Теперь про мужчину снимут полнометражный документальный фильм. И к новостям компании. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы, выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,37, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,60.
4: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность без осадков. Температура ночью составит от 1 до 7 градусов тепла. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 12, в Гомеле до 15 тепла. В Минске завтра без осадков и плюс 13. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.
4: Реклама.
6: Мама, а что было потом?
7: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
8: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня нам с вами хорошо, но там небольшой спойлер. Завтра будет вдвойне, а то и втройне лучше. Пятница, да, она почти с нами, и выходные начинаются уже завтра, ну, по сути, ближе к вечеру. Ну, а сегодня тоже не будем грустить. Вы знаете, скоро поиграем, отдам кому-то набор чая Такамори, пообщаемся в эфире, услышим личный гороскоп от искусственного интеллекта. Да, все это будет, ну, примерно через полчаса плюс-минус. Чуть позже здесь кино на вечер, выберем фильм, чтобы сегодня посмотреть. Но почему бы и нет? Ну, а еще чуть раньше представлю вам новость, да? Расскажу вам новость о том, что компания «Танк» представила очередной свой внедорожник. Что за он, что за мощь там под капотом, ну и как он выглядит. Обо всем этом поговорим в рубрике, которая называется «По пути». Уже скоро в эфире. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие 50 минут я с вами. Доброго вечера.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057. «Душевное радио». Классика.

0: Сантехнику и шины покупают на Емол. Унитаз напольный керамин Рива 234,99. Зимняя шина Белшина R15 120 рублей. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Вы слушаете Душевное радио. Надеюсь, вам хорошо. Вам удачного пути желаем. Ну и автомобильная новость. В нагрузку Great Wall рассекретил обновленный внедорожник Танк 500. Да-да, тот самый танк. Внешность почти не изменилась, зато под капотом появилась гибридная установка мощностью 863 лошадиные силы. В ее основе двухлитровый турбомотор и два электродвигателя. Ну и, конечно, полный привод. Что это за танк без полного привода? Ну а на одной электротяге автомобиль способен проехать примерно 200 километров. Ну, до 200. Для сравнения, другая гибридная версия выдает 421 лошадиную, ну а модификация с трехлитровым 360. Сел. Кстати, что самое интересное, обновленный Танк 500 также получил более компактный и легкий лидар. Система, которая помогает автомобилю обнаруживать окружающие объекты. Зачем я каждый раз вам рассказываю, что такое лидар? Ну ладно. Внешние изменения точечные. Немного доработали решетку радиатора. Ну и добавили новые колесные диски. Кстати, прием предварительных заказов, по крайней мере, в Китае, ну или пока в Китае, стартует 16 октября, то есть завтра. Слушайте, я вот, знаете, всегда читаю такие новости и думаю, ну хорошо, ну новый танк, ну 500, ну почти 1000 лошадей, ну огромная махина. Ну вот где ты после 6 вечера припаркуешься в Минск-Мире?
0: По пути вместе с Душевным радио.
1: Да, пока одни едут домой, другие думают, как бы еще немножко поиграть, да и чего-нибудь урвать у Душевного радио. Какой-нибудь подарок, желательно вкусный. Слушайте, очень скоро разыграем набор чая Такамори. Это на самом деле очень вкусно. Впереди новая рубрика, которая называется «Нейро-оракул». Искусственный интеллект даст вам личный гороскоп на завтра по вашему имени и по вашей профессии. Ну или хобби, если у вас нет по каким-то причинам профессии, вы не на работе, вы просто вот любите, не знаю, с фонариком по ночам где-то ходить по полям. Ну, вдруг! Поэтому, если хотите пообщаться со мной в эфире, рассказать о своей профессии, о своем хобби, ну и получить не только личный гороскоп на завтра, но и набор чая Такамори, прямо сейчас отправьте слово «хочу» в чат Душевного радио. Кого-то из вас выберу. Не первого, не второго, но вот любого я выберу. Мы с вами свяжемся, пообщаемся в прямом эфире. Чай получите, еще и гороскоп.
2: Величественные стены замков, тайны древних городов и современные промышленные гиганты. И все это здесь, дома, на родине. Душевное радио объявляет время любить свое. И открывает свой экскурсионный сезон. Беларусь легендарная. Мы узнаем ее вместе. Следите за эфиром и выигрывайте поездку мечты.

0: Нейроракул. И истина или иллюзия?
1: Нейроракул в эфире Душевного радио. Вы присылаете слово «хочу» в чат наш, в Телеграме. Я выбираю кого-то из вас, интересуюсь, какая у вас профессия, чем вы любите заниматься вообще. Может, вы работаете, может, не работаете, может, каштаны собираете, я не знаю. И вот искусственный интеллект составляет вам личный гороскоп на завтра по вашей профессии, вашему имени, ну, вашему хобби. Ну, а я также лично отдаю вам набор чая Такамори. Сегодня его уже 100% получит Екатерина. Здравствуйте, Екатерина.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, я знаю, что вы сейчас не работаете, вы находитесь в декрете, да?
2: Да, совершенно верно.
1: Ну вот скажите будущим мамам, да, вот что самое приятное, ну, оно, наверное, даже и понятно, и что самое тяжелое? Есть ли вообще что-то тяжелое в декрете? Расскажите.
2: Я не знаю, я уже в третьем декрете, поэтому тут уже по накатанной.
1: Да вы уже привыкли, слушайте, вы ходите и ходите как себе домой. Екатерина, ну, насколько я понял, вы не только в декрете, но вы еще мне рассказали, что вы любите, да? А что вы любите? Вот какие у вас хобби, скажите?
2: Ой, ну вот мы еще как многодетная семья вот сейчас строим дом в деревне, поэтому мы очень любим природу. Мы, естественно, с тремя детьми вот и животных, и как-то вот и природу, и отдыхать, и вот цветами увлеклась сейчас, поэтому вот сейчас это очень радует мою душу.
1: У вас и животные еще есть, да, я так понял?
2: Да, два кота.
1: Слушайте, ну, у вас прям такая большая-большая, да, дружная семья.
2: Ну, получается, что так,
1: да. Ну, это же круто. Но вам вот как раз-таки и нужен чай, не просто там один пакетик, знаете, чтобы...
2: Да, и успокоительный.
1: Да, как мне жена, знаете, вот она себе чай заварит и мне этот пакетик дает. Нет, у вас будет много чая, я вам обещаю.
2: Ой, класс.
1: Целый набор. Но перед этим, вот пока мы общались, искусственный интеллект составил вам личный гороскоп на завтра. Послушайте.
2: Конечно.
1: Екатерина, завтра звезды советуют вам не стремиться все успеть. Уделить время тому, что действительно приносит удовольствие. Сейчас, как пишет искусственный интеллект, у вас особенный период жизни, когда даже обычный день может преподнести больше событий, чем любой рабочий график. Ну а дом, природа и животные помогут восстановить силы. Возможно, кстати, небольшая приятная неожиданность завтра, которая напомнит, счастье часто прячется в простых вещах. Правда, домашние дела могут попытаться испортить эту идиллию. У них, как известно, нет ни выходных, ни чувства меры. Ну, вы, я думаю, не понаслышке знаете, да, об этом?
2: Ну, да.
1: Ну и самое главное, что советует нам искусственный интеллект, точнее вам, не пытайтесь объять необъятное. Пусть завтра все идет своим чередом, но если планы нарушит кот или внезапный какой-то деревенский квест, считайте, что так и было задумано вселенной. Екатерин, ну это вот вам личный гороскоп на завтра. Я надеюсь, вы что-то запомнили, что-то приняли, ну и что-то будете помнить еще и завтра, и так это все и будет. Вам желаем удачного дня.
2: Огромное спасибо.
1: Завтра, сегодня хорошего вечера. Чай Такамори сегодня еще и получаете. Кстати, аплодисменты-то я забыл. Екатерина, я вас вот чуть не отпустил без аплодисментов, представляете?
2: Спасибо вам огромное.
1: Вам спасибо, до свидания. И, кстати, мне что-то еще надо вам кое-что сказать. Продолжим вечер правильно, с неповторимыми вкусами чая Такамори. Все пройдет легко, здорово и вкусно. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. Екатерина, вам спасибо большое за то, что мы с вами созвонились. Как мне кажется, очень даже хорошо пообщались. Ну и вам много-много чая будут и детишки, и муж, и даже коты пить.
0: Нейроракул. И истина или иллюзия?
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: 25 октября «Супер Лото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.

0: Кино на вечер. Смотрите в оба.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Если на сегодняшний вечер планов нет, хочется немножко, знаете, так посмотреть что-нибудь интересное и пощекотать нервы, да? Ну так, чуть-чуть. Посоветую вам сегодня, как мне кажется, очень неплохой фильм. Обычно про такие говорят «Скрытый бриллиант». Называется он «Невидимый гость». Фильм 2016 года. Ну вот представьте, да, в чем завязка. Успешный бизнесмен просыпается в закрытом гостиничном номере рядом с телом своей любимой девушки. Дверь заперта изнутри. Выбраться незамеченным невозможно. Ну, а все улики указывают на него. Впереди суд, ну и на помощь приходит адвокат с безупречной репутацией. Есть всего несколько часов, чтобы разобраться, что произошло на самом деле. И вот они начинают восстанавливать события того дня и той ночи. Но с каждой новой подробностью история становится все запутаннее. И вот здесь, кстати, начинается все самое интересное. Фильм постоянно заставляет нас пересматривать собственные выводы. Вот только решил, кто виноват, получай новую деталь. Только поверил одному герою, начинай подозревать другого. Короче, испанский триллер без бесконечных погоней и взрывов. Главное оружие здесь — это чужие слова, ложь и детали, которые поначалу кажутся, ну, совершенно неважными. Если любите детективные головоломки, неожиданные повороты и фильмы, которые хочется потом с кем-нибудь обсудить, чтобы проверить свою версию, посмотреть. Сегодня фильм, который называется «Невидимый гость» 2016 год. Такой детектив-триллер. Ну и вообще, знаете, я так подумал, сейчас отличный вариант на вечер, если хочется не просто вот посмотреть кино, а как-то поучаствовать, да, самому в расследовании. Очень крутая тема. «Невидимый гость» — это фильм 2016 года. Моя рекомендация вам сегодня.
0: Кино на вечер.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с «Душевным радио». С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей «Душевного радио» Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: Вы слушаете душевное радио, еще немножко музыки в этом музыкальном часе обязательно послушаем. Ну и через минут 7 здесь Дарья Утюжникова, новости погоды на ближайшие сутки. Ну вот, кстати, завтра-то мы с вами услышимся, в 16 часов это будет, расскажу, какие яблоки полезнее, зеленые или красные, этот вечный спор. Но вот что говорят диетологи и чего там обновили в компании Nissan. Что там за интересная тачка такая готовится выйти? Обо всем этом завтра в 16 будем говорить. Ну а с утра в 8 встречайте здесь Дмитрия Санковича и Евгению Новик. Дальше здесь Ольга Шебека, меня зовут Дмитрий Кустов. В 16 часов с вами услышимся. Я вам желаю легкого вечера. Главное, чтобы вы не грустили, не скучали, слушали музыку, но и оставались рядом с душевным радио. Хорошего вечера, на будущее доброй ночи, ну и с наступающей пятницей. Пока.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
4: и Артем Скороль.
3: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Президент сегодня находился с рабочей поездкой в Верхнедвинском районе Витебской области. Александр Лукашенко ознакомился с современным проектом в области мясного животноводства. Как пишет Белта, глава государства требует стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. Ответы чиновников на этот счет, включая руководителя Витебской области и вице-премьера Юрия Шулейко, не устроили президента. Говорилось об увеличении в регионе посевов кукурузы и необходимости подобрать более ранние сорта, чтобы успевать убирать в срок. Расчет на то, что это позволит получить больше зерна. В Беларуси стартовал первый этап репетиционного тестирования. На него забронировано более 96 тысяч мест. С этого года новый формат испытаний. Вместо отдельных этапов тестирования станет 8-месячным курсом, состоящим из 3 модулей. Второй модуль намечен с 4 января по 21 февраля, а третий – с марта до конца апреля. Для тех, кто не сможет пройти тестирование очно, предусмотрена возможность дистанционного выполнения теста в онлайн-режиме после завершения каждого модуля. В Беларуси запустили онлайн-оформление ДТП. Кардинально упрощается процесс оформления дорожно-транспортных происшествий. Водители могут составить европротокол всего за 3 минуты с помощью нового специального веб-приложения. Официальная ссылка на новое приложение будет размещена в разделе «Электронные сервисы» на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. Услуга полностью бесплатна. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. Завтра в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,37, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации с сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность без осадков. Температура ночью составит от 1 до 7 градусов тепла. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 12, в Гомеле до 15 с плюсом. В Минске завтра без осадков и плюс 13. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Незабываемые мгновения твоей жизни –

0: Карамелька? Да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Эйпс! Карамелька! Да-да, ты! Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет! Залетай в сахарный шторм и залипай! Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Золотая осень во всей красе на душевном радио.

0: Реклама.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Мерим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах «Душевного радио».

0: Юля, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
2: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.

Родители, веселые истории. Увидеть не хотите?

0: ничего себе сходил за хлебушком.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпол!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
3: Бригада.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

0: тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ты пацан нормальный.
1: Захлопнув